0: Три часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зеленых и крестьян». Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике. Отметил Эмец, добавив, что Бигбанк снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Бигбанк прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%. А новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует Эмец. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Бигбанк прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8%. Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта. Согласно исследованию банка Люминор, в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали их в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% у небанковского кредитора. Почти половина, или 46%, знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита. Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрий Стуканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. В этом году на Лига и Янов день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году – 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и ЗМГЛ. А типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. «Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения», заявил министр благосостояния Ренни Сузелнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узелнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер. Предприятие «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилсенс» Райтис Нешпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил Нешпорс. Он сообщил, что пассажиру Вилсенс изучила представленные «Шкода Вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. За 5 выходных дней Янного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa.lv, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано два списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм, а в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов. Министр культуры Наурис Пунтулес издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Имеющаяся в распоряжении Национальных вооруженных сил и Государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке мигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства. Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зеленых и крестьян». Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике. Отметил Эмец, добавив, что Бигбанк снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Бигбанк прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%. А новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует ЭМЭЦ. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Бигбанк прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8%. Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта. Согласно исследованию банка Люминор, в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали их в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% у небанковского кредитора. Почти половина, или 46%, знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита. Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрий Стуканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. время. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. В этом году на Лига и Янов день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале. А типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. «Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения», заявил министр благосостояния Рейнис Узлнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узлнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер. Предприятие «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилсенс» Райтис Нешпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил наш Порс. Он сообщил, что пассажиру Вилценс изучила представленные «Шкода Вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро. За 5 выходных дней Янова дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa.lv, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано 2 списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм, а в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов. Министр культуры Наурис Пунтулис издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Имеющаяся в распоряжении Национальных вооруженных сил и Государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке мигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зеленых и крестьян». Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике, отметил Эмец, добавив, что Бигбанк снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Бигбанк прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%, а новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует Эмец. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Бигбанк прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8%. Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта. Согласно исследованию банка Люминор, в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали их в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% – у небанковского кредитора. Почти половина, или 46%, знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита. Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрис Туканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. В этом году на Лига и Янов день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году – 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за 5 праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале. А типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. «Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения», заявил министр благосостояния Ренни Сузулнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узлнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер. Предприятие «Пассажиру Вилценс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилценс» Райтис Нешпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил Нешпорс. Он сообщил, что пассажиру Вилценс изучила представленные «Шкода Вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. За 5 выходных дней Яного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Ивар Снакурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано два списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм, а в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов. Министр культуры Наурис Пунтулис издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Имеющаяся в распоряжении национальных вооруженных сил и государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке мигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства. Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике. Отметил Эмец, добавив, что Бигбанк снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Бигбанк прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%. 1,5%, а новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует ЭМЭЦ. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Бигбанк прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8%. Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта. Согласно исследованию банка Люминор, в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали их в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% у небанковского кредитора. Почти половина, или 46%, знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита. Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрис Туканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчинам в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. В этом году на Лига и Яна в день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году – 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за 5 праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале. Атипичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения, заявил министр благосостояния Рейнис Узолнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узолнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер. Предприятие «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилсенс» Райтис Нэшпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил Нэшпорс. Он сообщил, что пассажиру Вилсенс изучила представленные «Шкода Вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро. За 5 выходных дней Яного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано 2 списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм, а в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов. Министр культуры Наурис Пунтулис издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Имеющаяся в распоряжении национальных вооруженных сил и государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке мигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зеленых и крестьян». Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике. Отметил Эмец, добавив, что Бигбанк снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Бигбанк прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%, а новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует Эмец. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Бигбанк прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8%. Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта. Согласно исследованию банка Люминор, в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% у небанковского кредитора. Почти половина, или 46%, знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита. Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрий Стуканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. В этом году на Лига и Яна в день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году – 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за 5 праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе из МГЛЭ. А типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. «Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения», заявил министр благосостояния Рейнис Узелнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узелнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер. Предприятие «Пассажиру Вилценс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилценс» Райтис Нэшпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил Нэшпорс. Он сообщил, что пассажиру Вилценс изучила представленные «Шкода Вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. За 5 выходных дней Яного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Ивар Снакурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Метеолапа ЛВ, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано два списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм, а в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов. Министр культуры Наурис Пунтулис издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Имеющаяся в распоряжении Национальных вооруженных сил и Государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке иммигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства. Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике, отметил Эмец, добавив, что Бигбанк снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Бигбанк прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%, а новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует ЭМЭЦ. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Бигбанк прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8%. Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта. Согласно исследованию банка Люминор, в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% у небанковского кредитора. Почти половина, или 46%, знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита. Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрис Туканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. правильно. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. В этом году на Лига и Яна в день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году – 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале. А типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения, заявил министр благосостояния Рейнис Узолнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узолнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер. Предприятие «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилсенс» Райтис Нешпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил наш Порс. Он сообщил, что пассажиру Вилценс изучила представленные «Шкода вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро. За 5 выходных дней Янного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Ивар Снакурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано 2 списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм, а в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов. Министр культуры Наурис Пунтулис издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Имеющаяся в распоряжении национальных вооруженных сил и государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке мигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узулниек скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узулниекс отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами Бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узулниекс отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр.
2: Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулте. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Mix Media Group».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Студия «Радио Мелодия», конечно же, меня здесь встречает замечательный, прекрасный наш звукорежиссер Евгений Копеин. Меня зовут Олег Пека. Ну вот, знаете, вот раньше я бы просто кричал от восторга. Пятница, пятница, ура, наконец-то. Нет, у нас сегодня серединочка рабочей недели, потому что завтра еще рабочая суббота, как у вас, так и у нас тоже на «Радио Мелодия». Так что особенно праздновать и шиковать не будем, а вместо этого откроем исторический календарь.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 26 июня 1945 года в Сан-Франциско 50 государств подписали Устав Организации Объединенных Наций. Шла заключительная фаза Второй мировой, война в Европе закончилась, но в Тихом океане еще продолжалась, и в этот момент мировые державы сели за стол и решили: нужен механизм, который не позволит случиться следующей войне такого масштаба. Получилось ли? Вопрос открытый. 1794 год. Битва при Флюрксе в Бельгии. Французская революционная армия разгромила союзников, австрийцев, британцев, голландцев. Но примечательно да не это. Впервые в истории военных действий одна из сторон использовала воздушный шар-аэростат для наблюдения за противником. Наблюдатель в корзине передавал сигналы командованию. Ни тебе GPS, ни радио, только флажки и веревки. Но идея была верная. Военная авиация начиналась именно здесь, даже за 100 с лишним лет до самолета. 26 июня 1896 года в Новом Орлеане открылся первый в мире постоянно действующий кинотеатр. До этого кино показывали где угодно – в салонах, на ярмарках, в кафе. То есть, ну, где придется, там и покажем. А теперь появилось специальное место, куда можно прийти именно ради фильма. Постоянный зал, постоянный экран, постоянный репертуар. Собственно, с этого и начался кинематограф как индустрия. Кто родился в этот день, в 1892-м? Пёрл Бак. Это американская писательница, выросшая в Китае, дочь миссионеров. И, знаете, ее роман «Земля» принес ей Пулитцеровскую премию в 1938-м и Нобелевскую. Она была первой американкой, удостоенной Нобелевской премии по литературе. 1933 родился Клаудио Аббадо, один из величайших дирижеров второй половины 20 века. Миланский оперный театр, Ла Скала, Венская опера, Берлинская филармония. Он возглавлял лучшие оркестры мира. Аббадо дирижировал так, что музыканты говорили: с ним оркестр начинает слышать себя иначе. Ну и, наконец, в 1970-м родился Пол Томас Андерсон. Американский режиссер, которого критики давно называют одним из лучших своего поколения. «Магнолия», «Нефть», «Мастер», «Лакричная пицца», ну и, конечно же, самая свежая его картина «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо. Каждый фильм не похож на предыдущий. Каждый разговор о чем-то глубоком, снятый так, что оторваться невозможно. 7 номинаций на «Оскар» как режиссер и пока ни одной статуэтки. Академия, похоже, боится признавать живых классиков. Впереди музыка мирового класса. Оставайтесь с нами на «Радио Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и любители кино, приготовьтесь. Сейчас наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович представят обзор 10 наиболее ожидаемых кинопремьер июля. Это будут как масштабные блокбастеры, так и глубокие авторские работы. Ну, собственно, что я тут рассказываю, им слово.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Что вообще может быть общего у Мэтта Дэймона в «Античные тоги», Питера Паркера, которого, ну, абсолютно все забыли, и тайного женского клуба в Иране 80-х?
3: На первый взгляд, вообще ничего.
2: Вот именно. Но если покопаться в материалах о главных кинопремьерах июля, то вырисовывается такой забавный паттерн. Голливуд как будто переживает массовый кризис одиночества.
3: Да, и сегодня мы устроим детальный разбор этого феномена.
2: Точно. Наша главная миссия на сегодня – это пробиться сквозь огромные рекламные бюджеты. Хочется понять, как индустрия стала, ну, такой огромной экосистемой, где гигантские блокбастеры и скромные инди-драмы буквально дерутся за наши сопереживания.
3: И эта битва за эмпатию, она, ну, предлагает прям захватывающий срез того, как современная культура вообще работает, когда сталкивается с состоянием изоляции.
2: Слушай, ну давай начнем с гигантов. Взять ту же «Одиссею» Нолана.
3: О да, масштабный проект.
2: Это же трехчасовой эпос, где Дэймон играет царя Итаки. И это первый раз, когда фильм полностью снят на 70-миллиметровую пленку IMAX.
3: Верно. И на том же уровне масштаба выступает новый Человек-паук с Томом Холландом.
2: Совершенно новый день, да. Там ведь после финала прошлой части про Питера Паркера вообще никто не помнит.
3: Абсолютно никто.
2: И у меня тут возникает забавная ассоциация. Это же чистой воды кризис переезда от родителей. Момент, когда человек впервые начинает жить один и сталкивается со взрослыми проблемами.
3: Ага. Только вместо неоплаченных счетов за свет...
2: Да, на него сваливаются Халк, Каратель и банда ниндзя-убийц.
3: Забавное сравнение, но оно маскирует довольно жесткую сценарную реальность этих картин.
2: В смысле?
3: Что здесь действительно увлекательно, так это сам механизм создания напряжения. Оба фильма берут классических героев и безжалостно лишают их вообще любой внешней опоры. И формат съемки тут играет ключевую роль.
2: То есть Нолан взял гигантский IMAX не просто ради технической бравады.
3: Именно. Зачем такой формат для истории об одном человеке? Этот огромный кадр как бы визуально сдавливает Одиссея.
2: Ого!
3: Оставляя вокруг него слишком много пустого пространства. Зритель прямо на физическом уровне ощущает тяжесть одиночества героя среди враждебного моря.
2: А супергероика делает ровно то же самое, просто заменяя море на каменные джунгли Нью-Йорка. Получается, мифы работают лучше всего, когда ломают главных героев.
3: Точно.
1: Продолжим обзор 10 самых ожидаемых кинопремьер июля буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к нашему обзору десятки самых ожидаемых кинопремьер июля. Алексей Филимонов и Настя Лавринович помогут вам сориентироваться в актуальном расписании кинотеатров и стриминговых платформ.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Но, слушай, сейчас режиссеры ломают не только античных персонажей, они активно разбирают на части наше реальное прошлое.
5: Да, в источниках об этом много говорится.
4: Например, третья Энола Холмс вскрывает колониальную травму викторианской эпохи. Или вот франшиза «Миньоны и монстры». Она вдруг превращается в дань уважения немому кино 20-х годов.
5: И это блестящее решение с точки зрения механики сторителлинга.
4: Думаешь?
5: Абсолютно. Вместо того, чтобы пытаться выдумать новый язык для существ, чью речь никто не понимает, создатели просто заимствуют приемы физической комедии Бастера Китона.
4: А, то есть шутка рождается чисто из хореографии?
5: Да, из падения и ритма движений в кадре, а не из диалога.
4: Окей, использовать старые механики для новых проблем – в этом есть логика. Но давайте разберем вот это. Игровой ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном.
5: О, горячая тема.

0: и эмоциональный вес сцен. Это не замена оригинала, а такой живой патч.
1: Патч, обновляющий историю для нового поколения. Слушай, ну отличное определение.
0: Согласен.
1: И если блокбастеры обновляют массовую мифологию, то независимое кино берет этот же механизм для глубоко личных травм. Я вот обратила внимание на картину «Читая Лолиту в Тегеране».
0: Да, реальная история про тайный книжный клуб в Иране 80-х.
1: Где чтение запрещенных романов становится способом сохранить рассудок. А рядом в списке премьер «Разрывающее сердце» документальный фильм, ремейк Росса МакЭлви.
0: Про его покойного сына.
1: Да, собранный из старых видеоархивов. Это словно такая нон-фикшн-версия отрочества.
0: И знаешь, если мы свяжем это с общей картиной, то обнаружим поразительную структурную параллель с самым радикальным фильмом месяца.
1: Ты про неоновый хоррор, ее персональный ад.
0: Да, от Николаса Виндинга Рефна. Казалось бы, ну где документалка о потере ребенка, а где сверхъестественный серийный убийца в киберпанк-городе?
1: Ну да, абсолютно разные вещи на первый взгляд.
0: Но механизм один. Искусство здесь выступает не как эскапизм, а прям как инструмент выживания.
1: То есть оно помогает структурировать невыносимый хаос реальности.
0: Точно. Будь то репрессивная государственная машина, горечь утраты или метафорический монстр во тьме.
1: Получается, разные оптические линзы от 70 мм до домашних кассет используются режиссерами для исследования одной потребности.
0: Потребности найти точку опоры в мире, которая кажется враждебным.
1: И это подводит нас к финальной мысли сегодняшнего погружения. Если современный кинематограф настолько одержим театральными возрождениями, ремейками, возвращением в прошлое и попытками спрятаться в знакомых сюжетах,
0: так,
1: не означает ли это, что наша современная культура попросту в ужасе от мысли о том, чтобы придумывать будущее?
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и, знаете, пятница. Пятница сегодня у нас является таким днем серединным недели. Завтра рабочая суббота. Так что еще стиснув зубы, нам предстоит рывок. И сегодня, и завтра. Тем не менее, звезды предлагают не соревноваться с календарем на скорость. Некоторые лучшие события этого дня появятся именно тогда, когда вы перестанете их ждать. День благоприятен для общения, небольших побед, неожиданных поводов для хорошего настроения. А что конкретно он принесет каждому знаку зодиака, сейчас расскажу. Усаживайтесь поудобнее и слушайте.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня ваши идеи будут находить поддержку быстрее обычного. Люди готовы слушать и соглашаться. Так что самое время озвучить предложение, которое вы давно держали при себе. Тельцы. Пятница может порадовать приятным результатом в деле, где вы уже почти перестали ждать прогресса. Так что проверяйте старые контакты или сообщения, там может скрываться хорошая новость. Близнецы. День обещает быть динамичным и насыщенным событиями, но главная удача придет через общение. Совет – не отказывайтесь от короткой встречи или спонтанного разговора. Раки. Сегодня полезно иногда выбирать легкий путь вместо героического. Не все требует максимальных усилий. Экономьте энергию на действительно важные задачи. Львы. В центре внимания окажется вопрос, который вы давно считали второстепенным, и неожиданно он принесет пользу. Совет – уделите время тому, что вы обычно откладываете на потом. Девы. Пятница благоприятна для небольших экспериментов. Даже привычные дела стоит попробовать сделать по-новому. Смените подход, ну хотя бы в одной мелочи. Весы. Сегодня кто-то может предложить интересную идею или необычный вариант решения проблемы. Совет. Не отвечайте автоматически «нет» на все непривычное. Скорпионы. День располагает к спокойным и продуктивным решениям, без лишней драмы и спешки. Сосредоточьтесь на одном главном деле, доведите обязательно его до конца. Стрелец. Пятница способна подарить неожиданное вдохновение, причем источник окажется совсем не там, где вы ожидали. Совет. Обращайте внимание на случайные детали и разговоры. Козероги. Сегодня удачно складываются вопросы, связанные с планированием и организацией. Выделите 10 минут на план выходных, и они пройдут гораздо интереснее. Водолеи. День может принести неожиданную возможность, связанную с новым знакомством или полезной информацией. Будьте любопытны, не замыкайтесь в привычном круге общения. Ну и рыбы. Пятница располагает к хорошему настроению и приятным совпадениям. Некоторые вещи сложатся лучше, чем вы даже рассчитывали. Совет – позвольте себе чаще замечать то хорошее, что уже происходит. В общем, пятница у нас будет сегодня энергичная, доброжелательная, немного непредсказуемая. Напоминает она, что не все хорошие новости приходят по расписанию. Иногда они появляются именно тогда, когда вы ничего, собственно, и не ждете.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Людвигштрассе. Расположенная в Мюнхене Людвигштрассе является одним из четырех главных королевских бульваров города. Проложен он был в XIX веке по приказу баварского короля Людвига I как символ королевства Бавария. Названа улица была как раз в честь его королевского величества. Неудивительно, что именно на Людвигштрассе всегда проводились праздничные парады, а иногда и торжественные похоронные процессии. По замыслу Людвига I бульвар должен был выглядеть величественно, олицетворяя собой все королевство. Поэтому на нем строились только поражающие своей монументальностью здания. Такие, например, как Государственная библиотека, церковь Людвигскирхе или знаменитый концертный и бальный зал «Одеон». Именно в честь этого зала названа площадь «Одеон-плац», расположенная в южной части улицы Людвигштрассе. «Одеон-плац», один из главных символов Мюнхена, была заложена королем Максимилианом I на месте разрушенной в 1791 1905 году городской стены. Закончено же строительство было при его сыне, уже упомянутом короле Людвиге I. На площади бывшему правителю был установлен конный памятник, правда, уже после того, как романтичный монарх, поменяв корону на женщину, отрекся от престола. Северная часть Людвигштрассе упирается в еще одну важнейшую достопримечательность Мюнхена, построенную в середине 19 века Триумфальную арку, созданная в честь баварской армии, частично разрушенная во время Второй мировой войны, арка была полностью восстановлена и сейчас является символом мира.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Валсмеже потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение 2 недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvijas Valsmeža был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvijas Valsmeža подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa.lv, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», для вас работает Олег Пека. И что, уже приближается к нам вот эта волна жары из Европы. И когда на улице наступает жара, мы инстинктивно ищем прохладу. Включаем кондиционер, пьем холодную воду, прячемся в тени. А вот наши домашние питомцы полностью зависят от человека. Они не могут сами открыть холодильник, включить вентилятор, переставить миску с водой туда, где попрохладнее. Поэтому летом забота о животных становится особенно важной. Иногда несколько простых действий могут уберечь четвероногого друга от очень серьезных проблем. О том, как помочь питомцам пережить жаркие дни, рассказывает корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Для домашних животных жаркая погода может быть опасной, так как они перегреваются быстрее людей и не всегда могут самостоятельно найти прохладное место в квартире. Об этом рассказала эксперт Александра Чехринова. Домашние животные регулируют температуру тела хуже, чем люди. Например, собаки практически не потеют и охлаждаются в основном за счет дыхания. Поэтому при высокой температуре перегрев наступает быстрее. Проблема усугубляется, когда питомец остается один. Если квартира весь день нагревается солнцем, температура внутри может стать значительно выше уличной. Животные не всегда способны открыть дверь в другую комнату или получить доступ к свежей воде без помощи человека. Это может привести к обезвоживанию, тепловому истощению и удару, а в тяжелых случаях возможны нарушения работы внутренних органов и необходимость срочной ветеринарной помощи, отметила Чехринова. По ее словам, необходимо ограничить попадание прямого солнца в квартиру в течение дня. Для этого наиболее эффективны плотные шторы blackout, рулонные шторы, жалюзи и солнцезащитные пленки. Чехринова добавила, что важно закрывать окна, выходящие на южную и западную стороны. Именно через них в квартиру поступает больше всего тепла во второй половине дня.
1: Вообще мы часто судим по себе. Если нам жарко, открываем окно, если душно, включаем вентилятор. Однако у животных все устроено немножечко иначе. Они переносят высокую температуру совсем не так, как люди. Особенно важно помнить об этом тем, кто уходит на работу на целый день. Утром квартира может казаться вполне комфортной, а вот к полудню превратится в настоящую теплицу, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Есть еще одна распространенная ошибка. Многие считают, что если миска с водой стоит, значит все в порядке. Но в жару вода быстро нагревается, испаряется. А питомец может просто не захотеть долго лежать в самом теплом углу квартиры. Наверное, лучший совет перед уходом на минуту посмотреть на квартиру глазами своего кота или собаки. Где можно укрыться от солнца? Достаточно ли прохладных мест? Есть ли вода в нескольких местах? Иногда именно такие мелочи оказываются самыми важными. Ведь животные не могут сказать, что им слишком жарко. Они рассчитывают только на нашу внимательность. Оставайтесь на волне радио «Мелодия», берегите себя, своих близких и, конечно, тех, кто каждый день встречает вас дома с искренним восторгом, подняв хвост.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Нынешний год богат на красивые даты. Одна из самых привлекательных как раз сегодня. 26.06.26. В такой день пары обычно женятся, знающие люди загадывают желания, нумерологи считают это сочетание энергетически сильным, астрологи сегодня рекомендуют особенно следить за словами и не принимать импульсивных решений. С другой стороны, можно и даже нужно подводить итоги, запускать важные проекты и проводить время с близкими. Впрочем, все это можно делать в любую удобную для вас дату. Однако вернемся к трафику. Удивительную трехдневную трудовую неделю мы переживаем. Очень быстро наступила пятница. Дорожная обстановка скорее напоминает движение выходного дня. Хотя кто-то же едет на работу. На мониторе от 1 до 2 баллов и считанное число заторов, не превышающих нескольких минут. Отметим Густава Земгала-Гатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали. Карля Ульманя перед Венебас-Гатва в направлении Островного моста. Несколько затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита.
2: И нарисовался затор на Лубанас перед Бралю Каудзишу в сторону моста Славу из-за дорожных работ.
1: В остальном вас в пути могут задержать только светофоры. По погоде нас ждет отличный солнечный летний день с температурой от 18 до 23 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и безопасных дорог.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Есть открытия, после которых привычная история человечества становится чуть длиннее. Или, если говорить точнее, чуть древнее. Огонь – одна из величайших технологий в нашей истории. Без него невозможно представить горячую пищу, ни теплое жилище, ни развитие ремесел, ну, ни в конечном счете всю современную цивилизацию. Но когда именно наши далекие предки научились пользоваться огнем, ученые спорят уже много десятилетий. И вот теперь исследователи получили новые доказательства, которые могут еще дальше отодвинуть эту дату в прошлое. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Предки современного человека начали использовать огонь в южноафриканской пещере Вандерверк примерно 1,07-1,79 миллиона лет назад. Международная группа исследователей под руководством доктора Леоры Кольски-Хорвиц из Еврейского университета в Иерусалиме и профессора Майкла Чазана из Университета Торонто применила новую технологию обнаружения следов горения в ископаемых костях. Ученые выявили повторяющиеся признаки огня в глубине пещеры, куда не могли добраться природные пожары. Для анализа команда протестировала сотни крошечных ископаемых костей, оставленных совами. Физики и археологи использовали метод люминесценции. При воздействии определенных волн света кости, подвергавшиеся сильному нагреву, начинают светиться. Это позволило подтвердить факт горения без разрушения находок. Обугленные останки находились в археологическом слое, связанном со шельской культурой и, вероятно, с деятельностью человека прямоходящего – Homo erectus. Авторы работы полагают, что древние люди еще не умели добывать пламя самостоятельно, а собирали его из природных источников, таких как удары молнии или лесные пожары в саванне. Обнаруженные улики указывают на то, что гоминиды намеренно приносили огонь в пещеру на расстоянии около 30 метров от входа и поддерживали его в течение некоторого времени. Использование огня давало предкам человека преимущество в виде тепла, защиты от хищников и возможности готовить пищу. Исследователи также предположили, что топливом для костров могли служить в том числе погадки сов, что объясняет наличие следов термического воздействия на костях мелких грызунов. Новое открытие сдвигает сроки преднамеренного использования огня, дополняя данные 2012 года, когда на этом же объекте были зафиксированы следы пламени возрастом около 1 миллиона лет.
1: Вообще удивительно осознавать, как величайшие открытия человечества начинались с таких простых вещей. Сегодня мы одним нажатием кнопки включаем плиту, зажигаем свечу, разводим костер с помощью зажигалки. А когда-то появление огня было настоящим событием, которое могло означать тепло, безопасность, шанс пережить еще одну ночь. Интересно и то, что по версии ученых, древние люди сначала не умели добывать огонь сами. Скорее всего, они бережно приносили его после удара молнии, лесного пожара, старались как можно дольше сохранить. Получается, что главным навыком было не столько разжечь пламя, сколько не дать ему погаснуть. А главный вывод здесь такой. Большие открытия редко происходят сразу. Сначала человек научился хранить огонь, потом добывать его, а спустя уже сотни тысяч лет научился использовать его, чтобы изменить весь мир. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди еще много историй о том, как маленькие открытия наших далеких предков превращаются в фундамент современной цивилизации.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo jest notikumamkas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Laima рандеву Jūrmalā 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. И знаете, я, как большой любитель чтения, вот к этой новости отнесся с огромным интересом. А у любителей книг вот появился еще один аргумент в любимом споре. Если раньше говорили, что чтение развивает словарный запас, воображение, память, то теперь, возможно, к этому списку добавится еще один неожиданный пункт. Оказывается, книги могут влиять даже на то, насколько хорошо мы запоминаем лица окружающих людей. Звучит неожиданно, ведь чтение и распознавание лиц кажутся разными навыками, но современные исследования мозга чаще показывают, что все в нем связано гораздо теснее, чем принято думать. В этой интересной теме разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: Чтение может способствовать улучшению способности распознавать лица. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института психолингвистики Макса Планка Фальк Хюттик. В когнитивной нейронауке давно существует идея, что поскольку чтение является относительно недавним культурным изобретением, у мозга нет собственной специализированной сети для чтения. Поэтому обучение грамотности вынуждено использовать ресурсы более древних зрительных систем, включая систему, отвечающую за распознавание лиц. Нейробиологи предположили, что развитие навыка чтения может частично вытеснять или захватывать области мозга, связанные с распознаванием лиц, объясняет Хюттик. Согласно этой гипотезе, такое вторжение в кору головного мозга может привести к заметному ухудшению способности распознавать лица или объекты, поскольку нейронные ресурсы перераспределяются для поддержки недавно приобретенного навыка чтения. Однако собственные исследования Хюттига указывают на противоположное. Наша альтернативная точка зрения ставит под сомнение идею разрушительной конкуренции и предполагает, что обучение чтению может фактически повышать чувствительность к лицам и другим категориям визуальных объектов, говорит он. В исследованиях, проведенных в Индии среди грамотных и неграмотных взрослых, его команда обнаружила, что такое использование существующих нейронных систем приводит к их функциональной тонкой настройке. Старые сети не ослабевают, а адаптируются и даже улучшаются. Это объяснение было подтверждено в поведенческих исследованиях. Грамотные люди лучше справлялись с распознаванием лиц, чем неграмотные.
3: Вообще, такие исследования особенно интересны тем, что они опровергают старые научные представления.

0: замечать детали. Возможно, способность лучше запоминать лица – это еще один приятный бонус. Конечно, не стоит рассчитывать, что после пары прочитанных романов вы тут же начнете безошибочно узнавать всех соседей по подъезду или актеров второго плана в любимых фильмах. Но сам факт выглядит достаточно вдохновляющим. Чтение – это ведь не только удовольствие, новые знания. Это своеобразная тренировка мозга, результаты которой проявляются даже там, где мы совсем не ожидали.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и, знаете, пятница. Пятница сегодня у нас является таким днем серединным недели. Завтра рабочая суббота. Так что еще стиснув зубы, нам предстоит рывок. И сегодня, и завтра. Тем не менее, звезды предлагают не соревноваться с календарем на скорость. Некоторые лучшие события этого дня появятся именно тогда, когда вы перестанете их ждать. День благоприятен для общения, небольших побед, неожиданных поводов для хорошего настроения. А что конкретно он принесет каждому знаку зодиака, сейчас расскажу. Усаживайтесь поудобнее и слушайте.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня ваши идеи будут находить поддержку быстрее обычного. Люди готовы слушать и соглашаться. Так что самое время озвучить предложение, которое вы давно держали при себе. Тельцы. Пятница может порадовать приятным результатом в деле, где вы уже почти перестали ждать прогресса. Так что проверяйте старые контакты или сообщения, там может скрываться хорошая новость. Близнецы. День обещает быть динамичным и насыщенным событиями, но главная удача придет через общение. Совет. Не отказывайтесь от коротких.

0: короткой встречи или спонтанного разговора. Раки, сегодня полезно иногда выбирать легкий путь вместо героического. Не все требует максимальных усилий. Экономьте энергию на действительно важные задачи. Львы, в центре внимания окажется вопрос, который вы давно считали второстепенным, и неожиданно он принесет пользу. Совет – уделите время тому, что вы обычно откладываете на потом. Девы, пятница благоприятна для небольших экспериментов. Даже привычные дела стоит попробовать сделать по-новому. Смените подход, ну хотя бы в одной мелочи. Весы. Сегодня кто-то может предложить интересную идею или необычный вариант решения проблемы. Совет. Не отвечайте автоматически «нет» на все непривычное. Скорпионы. День располагает к спокойным и продуктивным решениям, без лишней драмы и спешки. Сосредоточьтесь на одном главном деле, доведите обязательно его до конца. Стрелец. Пятница способна подарить неожиданное вдохновение, причем источник окажется совсем не там, где вы ожидали. Совет. Обращайте внимание на случайные детали и разговоры. Козероги. Сегодня удачно складываются вопросы, связанные с планированием и организацией. Выделите 10 минут на план выходных, и они пройдут гораздо интереснее. Водолеи. День может принести неожиданную возможность, связанную с новым знакомством или полезной информацией. Будьте любопытны, не замыкайтесь в привычном круге общения. Ну и рыбы. Пятница располагает к хорошему настроению и приятным совпадениям. Некоторые вещи сложатся лучше, чем вы даже рассчитывали. Совет. Позвольте себе чаще замечать то хорошее, что уже происходит. В общем, пятница у нас будет сегодня энергичная, доброжелательная, немного непредсказуемая. Напоминает она, что не все хорошие новости приходят по расписанию. Иногда они появляются именно тогда, когда вы ничего, собственно, и не ждете.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: ошибки на радио «Мелодия».
1: Мы говорим о движении в латвийской столице. Оно сегодня не просто летнее, еще и пятничное. Заезд на трудовые места проходит в очень лайтовом режиме. Дорожная обстановка крайне благоприятная. На мониторе 2 балла. Дороги загружены на 22%, что на 13% ниже среднего показателя. И все верно, в это время должна быть как минимум тройка. Однако видим, что трафик легче нормы, но из-за этого, полагаю, переживать никто не станет. Постараемся найти хотя бы несколько мест, где движение затруднено. Вот небольшой затор из-за дорожных работ на улице Лубанас перед Бралю Каудзишу в направлении моста Славу. Классика на Густава Зымгалы Гатва перед Брейба со стороны восточной магистрали. Здесь же в сторону центра небольшой затор на самой Брейбас. Есть также небольшие затруднения в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Кроме того, до 5 минут задержит в пути Карля Ульманя Гатве в сторону центра. А также на Даугавгривас снизилась скорость потоки до 15-18 километров в час. И, кроме того, притормаживает улица Кулдыгас в этом районе. Ну вот и все, что знал, рассказал. В остальном – свободное движение. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем удачного дня.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Фондю. Хорошо знакомое многим блюдо фондю появилось в 18 веке во франкоговорящем кантоне Юра на северо-западе Швейцарии. Название этого кулинарного творения, представляющего собой расплавленный сыр, в который обмакивают кусочки хлеба, происходит от французского глагола «fondre» – «плавить» или «растапливать». Более 300 лет назад фондю стали готовить в швейцарских горных деревушках. Причем блюдо считалось не деликатесом, а продуктом первой необходимости. Зимой крошечные поселки были отрезаны от городов, и жителям негде было достать свежее продовольствие. Поэтому питаться приходилось оставшимся с лета затвердевшим сыром и черствым хлебом. Чтобы вернуть сыру хоть какой-то вкус, предприимчивые швейцарцы стали его растапливать и размягчать в получившейся горячей массе хлеб. Традиция есть фондю из одного котла родилась тогда же и объяснялась, опять же, нуждой. Во-первых, не у каждого бедного селянина этот самый котел имелся. Во-вторых, чтобы согреться, удобнее было собрать всех жителей вокруг одного большого костра, над которым и вешался общий котел. Этот обычай сохранился и по сей день. Правда, теперь он стал просто развлечением, а не способом пережить холодную зиму. Появились и современные традиции, связанные с фондю. И заключаются они не только в способе приготовления этого блюда, которое теперь для вкуса добавляют белое вино, но и в тонкостях его употребления. Теперь, если во время вечеринки кто-то роняет свой кусок хлеба в котел, он обязан купить напитки всем присутствующим. А если хлеб роняет девушка, ей приходится целовать того, кто в этот момент оказывается рядом. В некоторых случаях неосторожная барышня только радуется предоставленной ей возможности.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта «Рейл Балтика». В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров в последнюю неделю каждого месяца. В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе. За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий – на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Студия «Радио Мелодия», конечно же, меня здесь встречает замечательный, прекрасный наш звукорежиссер Евгений Копеин. Меня зовут Олег Пека. Ну вот, знаете, вот раньше я бы просто кричал от восторга. Пятница, пятница, ура, наконец-то. Нет, у нас сегодня серединочка рабочей недели, потому что завтра еще рабочая суббота, как у вас, так и у нас тоже на «Радио Мелодия». Так что особенно праздновать и шиковать не будем, а вместо этого откроем исторический календарь.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 26 июня 1945 года в Сан-Франциско 50 государств подписали Устав Организации Объединенных Наций. Шла заключительная фаза Второй мировой, война в Европе закончилась, но в Тихом океане еще продолжалась. И в этот момент мировые державы сели за стол и решили: нужен механизм, который не позволит случиться следующей войне такого масштаба. Получилось ли? Вопрос открытый. 1794 год. Битва при Флюрксе в Бельгии. Французская революционная армия разгромила союзников, австрийцев, британцев, голландцев. Но примечательно, да не это. Впервые в истории военных действий одна из сторон использовала воздушный шар аэростат для наблюдения за противником. Наблюдатель в корзине передавал сигналы командованию. Ни тебе GPS, ни радио, только флажки и веревки. Но идея была верная. Военная авиация начиналась именно здесь, даже за 100 с лишним лет до самолета. 26 июня 1896 года в Новом Орлеане открылся первый в мире постоянно действующий кинотеатр. До этого кино показывали где угодно – в салонах, на ярмарках, в кафе. То есть, ну, где придется, там и покажем. А теперь появилось специальное место, куда можно прийти именно ради фильма. Постоянный зал, постоянный экран, постоянный репертуар. Собственно, с этого и начался кинематограф как индустрия. Кто родился в этот день, в 1892-м? Перл Бак. Это американская писательница, выросшая в Китае, дочь миссионеров. И, знаете, ее роман «Земля» принес ей Пулитцеровскую премию в 1938-м и Нобелевскую. Она была первой американкой, удостоенной Нобелевской премии по литературе. 1933 родился Клаудио Аббадо, один из величайших дирижеров второй половины 20 века. Миланский оперный театр, Ла Скала, Венская опера, Берлинская филармония. Он возглавлял лучшие оркестры мира. Аббадо дирижировал так, что музыканты говорили, с ним оркестр начинает слышать себя иначе. Ну и, наконец, в 1970-м родился Пол Томас Андерсон. Американский режиссер, которого критики давно называют одним из лучших своего поколения. «Магнолия», «Нефть», «Мастер», «Лакричная пицца», ну и, конечно же, самая свежая его картина «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо. Каждый фильм не похож на предыдущий. Каждый разговор о чем-то глубоком, снятый так, что оторваться невозможно. 7 номинаций на «Оскар» как режиссер и пока ни одной статуэтки. Академия, похоже, боится признавать живых классиков. Впереди музыка мирового класса. Оставайтесь с нами на «Радио Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
6: Я с тобой, моя.
4: Билеты в кассах Билеш Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, есть киногерои, которых настолько прочно связывают с одним актером, что кажется, заменить его просто невозможно. Очень сложно представить себе нового Индиану Джонса. Я себе представляю, как мы будем после Дэниела Крейга привыкать к новому Джеймсу Бонду. Ну, а вот если говорить про Джейсона Борна, я думаю, тут тоже сразу начинаются горячие споры. Однако киноиндустрия любит перезапуски, а иногда она идет еще дальше и полностью меняет привычную концепцию известной франшизы. Сегодня поговорим о слухах, которые уже активно обсуждают поклонники шпионского кино. Не исключено, что в новой истории из вселенной Джейсона Борна главную роль впервые сыграет женщина. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Звезда сериала «Эйфория» Зендея может заменить Мэтта Дэймона в перезагрузке франшизы о Джейсоне Борне. О том, что главную роль в новом фильме может сыграть женщина, сообщил голливудский инсайдер Джефф Снайдер. Слух о Зендее как исполнительнице роли шпионки подтвердили несколько источников журналиста. Утверждается, что сейчас актриса в неофициальном формате обсуждает потенциальную возможность участия в проекте. В августе 2025 года студия Universal продлила права на шпионскую серию романов Роберта Ладлома на неограниченный срок. В 2002 году вышел первый фильм о бывшем оперативнике ЦРУ Джейсоне Борне «Идентификация Борна». Во всех 5 частях шпионской франшизы главную роль играл Мэтт Дэймон.
1: Вообще, подобные новости всегда делят зрителей на 2 непримиримых лагеря. Одни говорят, если меняется главный герой, то вообще зачем сохранять старое название? Другие отвечают, любая успешная франшиза должна развиваться, иначе она просто превратится в музей собственного прошлого. История кино знает немало примеров, когда смена актера сначала вызывала бурные протесты, а потом зрители признавали, да, получилось совсем неплохо. Были, конечно, и случаи, когда публика так и не смогла принять новое прочтение любимого персонажа. Так что создателям будущего фильма предстоит непростая задача. Если слухи эти подтвердятся, сравнивать новую главную героиню будут буквально с первого кадра. И не только с предыдущими фильмами, но и с образом, который Мэтт Дэймон создавал более 20 лет. Конечно, все это пока лишь разговоры, а не официальное объявление. В Голливуде между обсуждением идеи и первым днем съемок иногда проходит очень и очень много времени. Так что поклонникам Джейсона Борна остается набраться терпения. Ведь в шпионских историях, как известно, далеко не каждая утечка информации оказывается правдой. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди еще немало интересных новостей из мира кино.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Кажется, почти у каждого поколения есть своя большая тревога. Когда-то взрослые переживали из-за телевизора. Ой-ой-ой, сколько ты сидишь перед телевизором. Пошел бы, лучше бы сделал уроки или книжку почитал. Потом переживали из-за компьютерных игр. А теперь главной темой тревоги стали социальные сети. Во многих странах пытаются найти ответ на непростой вопрос. Можно ли защитить подростков с помощью запретов? Или современные технологии все равно окажутся на шаг впереди? Австралия первой в мире решила провести масштабный эксперимент. Но первые результаты оказались совсем не такими, как рассчитывали его сторонники. В теме разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Запрет на социальные сети в Австралии не оказал существенного влияния на подростков. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на исследование. Анализ показывает, что около 85% лиц младше 16 лет по-прежнему пользуются социальными сетями в Австралии, несмотря на запрет, введенный в декабре 2025 года. Кроме того, практически не изменилось количество времени, которое они проводят в них. Отмечается, что ежедневное использование социальных сетей среди детей 12-13 лет осталось неизменным. При этом оно снизилось до 69% среди 14-15-летних и увеличилось на 9% среди лиц старше 16 лет. Исследование показывает, что первый в мире запрет на использование социальных сетей в Австралии не оказал никакого существенного влияния на то, сколько времени подростки проводят на сайтах с высоким риском, говорится в материале. Наиболее распространенным способом обхода ограничений для подростков было использование чужой учетной записи или новой учетной записи с фейковым возрастом.
4: Вообще, эта история хорошо показывает разницу между законом и реальной жизнью. Запретить что-то на бумаге, конечно, можно. Но если подросток хочет попасть в социальную сеть, он, как выясняется, довольно быстро находит способ это сделать. Иногда складывается впечатление, что современные дети начинают разбираться в цифровых технологиях раньше, чем взрослые успевают придумать очередное ограничение. Есть и более серьезный вопрос. А можно ли вообще решить такую проблему исключительно запретами? Ведь социальные сети давно стали частью общения, развлечений.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Говорю всем слушателям «Радио Мелодия» доброе утро. Ну и, конечно же, напоминаю, что все три часа для вас в этой студии работал Олег Пек. И перед тем, как попрощаться, давайте поговорим о культурных новостях, поскольку у нас звучит на «Радио Мелодия» музыка мирового класса. Вот эта новость скорее для тех, кто уверен, что раньше песни были добрее. И, похоже, ученые нашли аргументы в пользу этой теории.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии проанализировали более 380 тысяч песен, выпущенных с 1960 по 2023 годы. Для этого они использовали искусственный интеллект, который изучал тексты, искал основные темы песен и эмоциональные акценты. Так вот, результат этого исследования оказался любопытным. За последние 60 лет популярная музыка постепенно сместилась от темы дружбы, взаимопомощи, преданности к историям о конфликтах, предательстве, обидах, токсичных отношениях. Если вспомнить хиты прошлых десятилетий, вывод выглядит вполне логичным. В 60-е и 70-е годы огромной популярностью пользовались песни вроде «Stand by me» Бена Кинга или «Lean on me» Билла Уизерса. Эти песни рассказывали о поддержке, о доверии, о готовности помочь друг другу. А вот современные чарты все чаще наполнены песнями о разрывах отношений, эмоциональных травмах, выяснениях отношений. Среди примеров исследователи приводят «Bad Blood» Тейлор Свифт, «Love the way you lie» Эминема и Рианы, хиты Билли Айлиш, Оливии Родриго.

0: Ученые считают, что музыка работает как своеобразный барометр общества. По текстам песен можно понять, какие чувства и переживания волнуют людей в ту или иную эпоху. Интересно, что это не первое подобное исследование. Ранее специалисты уже приходили к выводу, что современные песни стали не только более мрачными по содержанию, но и более простыми по языку. Конечно, это не означает, что, ну, всегда там говорят, трава была зеленее, раньше музыка была лучше, а сейчас хуже. Нет, просто мир меняется. Меняются темы, которые волнуют людей, меняется язык, которыми они рассказывают о своих чувствах. Есть, правда, одна вещь, которая остается неизменной. Хорошая песня всегда попадает в эмоции слушателя. Будь это история о дружбе, любви, предательстве или надежде. И, пожалуй, именно поэтому мы до сих пор с удовольствием слушаем и Битлз, и Майкла Джексона, и современные хиты. Потому что времена меняются, а человеческие чувства остаются удивительно похожими. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего дня. И пусть сегодня в вашем саундтреке личном будет пока больше песен о дружбе, чем о разбитых сердцах. Мы же с вами встретимся уже после 16 часов, буду встречать вас с работы. И, как всегда, приготовлю очередную порцию интересной, бесполезной, увлекательной информации.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Сразу отметим, что утро пятницы проходит в лайтовом режиме. В черте города было считанное число заторов. В данный момент, если остаются где-то затруднения, они не превышают 5 минут. Трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов. Судя по всему, на этом уровне он останется в ближайшее время. В черте города было несколько более-менее существенных заторов. К этой минуте не осталось ни одного, превышающего хотя бы 5 минут. Даже на Лубанас перед Бралю Каудзишу в направлении моста Славу, где ведутся дорожные работы и перекрыта полоса. Так что в городе сейчас преимущественно свободное движение, однако бдительности не теряем. Вот, к примеру, сводка госполиции за вчерашний, тоже, казалось бы, спокойный по трафику день. Итак, за четверг по Риге и столичным регионам было зарегистрировано 70 ДТП, 10 человек пострадали, в том числе двое на электрогаджетах и пятеро велосипедистов. Патрульные составили 77 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, трое задержаны в состоянии алкогольного опьянения. На всю троицу заведены уголовные дела, все они попали на штраф. За два авто придется выплатить компенсационную стоимость, одна машина конфискована в пользу государства. Впереди у нас день, а затем и вечер пятницы. Будем внимательны и остаемся взаимовежливыми на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Сеул. Столица Южной Кореи – Сеул. Один из немногих мегаполисов, где и местный житель, и иностранец чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. И это при том, что население Сеула составляет 10 миллионов человек, что делает его одним из самых густонаселенных городов мира. Как и во всей Корее, в Сеуле принято много работать и мало отдыхать. Ежегодный отпуск у корейцев всего 14 дней. Идти нельзя взять все сразу, а нужно аккуратно расходовать в течение всего года. Бывает, что оплачиваемый отпуск длится дня полтора, а то и вовсе полдня. Больничных, кстати, нет вовсе. Поэтому, если не посчастливилось заболеть, придется идти на работу или брать отпуск. Крайний вариант – договариваться с начальством. Но это только если сотрудник совсем уже при смерти. Неудивительно, что при таком трудолюбии Корея смогла стать лидером в сфере научных технологий, что, впрочем, совсем не помогает ей решить проблему смога, который через день накрывает Сеул. Для горожан даже специально разработали приложение, которое показывает, насколько загрязнен воздух в конкретный день. Официальная версия – смог приходит из Китая. Однако есть и другое мнение, что во всем виновато огромное количество транспорта и угольные электростанции внутри страны. Как бы там ни было, пока жители Сеула ежедневно сверяются с приложением и принимают меры. Кто не ведет ребенка в сад, кто надевает маску, а кто едет в специальные парки, надеясь хоть немного подышать свежим воздухом. Несмотря на все это, несколько лет назад Сеул был признан самым счастливым городом в мире. Здесь самый низкий показатель неравенства в отношении доходов и минимальный уровень преступности, а жители отличаются крепким здоровьем. Последнее удивительно, если учитывать грязный воздух. Но, тем не менее, это действительно так. Встретить кореянку с голыми щиколотками или корейца в шлепанцах при минусовой температуре проще простого. А рядом бегает в легкой одежде и без шапки ребенок, и при этом никто не болеет. Южная Корея вообще, и Сеул в частности, одни из самых безопасных мест в мире. Здесь настолько низкий уровень преступности, что серьезные происшествия, например, убийства, становятся поводом для газетной шумихи. В обычной жизни корейцы могут позволить себе не переживать за оставленные вещи и незапертые машины. Рядом с квартирами в подъездах сделаны специальные ящики для объемных посылок. Однако ими почти никто не пользуется. Почтальон просто ставит посылку возле двери, и ее никто не возьмет, пока адресат не вернется домой. На доверии построена система оплаты парковки в городе. Перед тем, как уехать, нужно просто опустить монетку за каждые полчаса пользования парковочным местом. Никакой электроники, работников, квитанций, только общая заинтересованность в поддержании порядка в городе. В Сеуле очень много небоскребов, но гулять по городу приятно. Секрет в том, что внизу небоскребов корейцы открыли множество кафе и магазинчиков, создав на первом этаже города, ну, очень приятный микромир человеческого масштаба, из которого даже не видно, что над тобой еще 30 этажей стекла и бетона. А снаружи посадили много деревьев, которые переплетаются кронами и отгораживают людей от машин с одной стороны и верхушек зданий с другой. Приятная среда, крепкое здоровье и полная безопасность – это ли не все, что нужно для счастья в таком огромном мегаполисе, как Сеул?
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Хузулниак скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узлнекс отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узлнекс отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулте. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Бильжус сервис».
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Марии Луизы. Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца XIX века она была частью дворцового комплекса Сан-Тельмо, и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – Фуэнте де лос Леонес. В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек. Парки де лас Паломес – голубиный парк. В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетшу-сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».
6: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Валсмеже потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение 2 недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvijas Valsmeže был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvijas Valsmeže подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa.lv, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на «Радио Мелодия».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Кризис среднего возраста и неудачи в бизнесе способны толкнуть людей на самые отчаянные поступки. Так случилось и с обычным канадским предпринимателем Жаном Белево. До 2000 года он жил как все. Имел семью, зарабатывал деньги, встречался с друзьями и воспитывал детей. Но накануне 45-летия бизнес Белево прогорел, и канадец впал в депрессию. Поначалу, чтобы отвлечься от грустных мыслей, Жан начал уходить на долгие пешие прогулки по городу. А потом вдруг подумал, чего зря ходить по одним и тем же улицам, и отправился пешком в Нью-Йорк. Достигнув этой цели, Белево решил продолжить путь. Он пересек всю Северную и Южную Америку, Африку с севера на юг и Евразию с запада на восток. Из Южной Кореи Белево переправился в Японию, потом в Индонезию, Австралию и Новую Зеландию. И только оттуда он вернулся домой самолетом, совершив таким образом кругосветное путешествие, длившееся 11 лет. За это время Жан Белево посетил 64 страны и прошел 75 тысяч километров. Невероятно то, что, убегая от нищеты, канадец вернулся почти что миллионером. Правда, приобретя знания, опыт и богатство, мужчина лишился семейного очага. Все 11 лет жена иногда приезжала в те места, где можно было застать мужа, а также поддерживала его официальный сайт, помогая зарабатывать деньги. Однако семейная жизнь совсем разладилась. Белево пропустило множество важных событий из жизни своих детей. Тем не менее, путешественник ни о чем не жалеет. О своих приключениях он рассказал в книге «В поисках себя» и на ее презентации не исключил, что однажды отправится в новое путешествие.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья: высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта «Рейл Балтика». В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров последнюю неделю каждого месяца. В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Кан-кан. Подобно истории многих популярных танцев, происхождение веселого и отвязного канкана доподлинно неизвестно. Самая распространенная версия, что танец появился как финальная фигура кадрили, исполнявшаяся четырьмя парами. Канкан танцуют в мире уже более 200 лет, и за это время отношение к танцу сильно менялось. Если в самом начале его считали непристойным, то сегодня канкан — это настоящая классика. Способствовала этому музыка, сочиненная Жаком Оффенбахом для оперетты «Орфей в аду». Жак Оффенбах. Канкан.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Современные матрасы «Левиато» от «Гентару Мебелес» – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах «Гентару Мебелес». Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». GentaroMebelas.lv.
3: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
4: «Севенбет». Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «Севенбет». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ. За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий – на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «СИА КРК Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Реклама на радио «Мелодия».

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фондю. Хорошо знакомое многим блюдо фондю появилось в 18 веке во франкоговорящем кантоне Юра на северо-западе Швейцарии. Название этого кулинарного творения, представляющего собой расплавленный сыр, в который обмакивают кусочки хлеба, происходит от французского глагола «fondre» – «плавить» или «растапливать». Более 300 лет назад фондю стали готовить в швейцарских горных деревушках. Причем блюдо считалось не деликатесом, а продуктом первой необходимости. Зимой крошечные поселки были отрезаны от городов, и жителям негде было достать свежее продовольствие. Поэтому питаться приходилось оставшимся с лета затвердевшим сыром и черствым хлебом. Чтобы вернуть сыру хоть какой-то вкус, предприимчивые швейцарцы стали его растапливать и размягчать в получившейся горячей массе хлеб. Традиция есть фондю из одного котла родилась тогда же и объяснялась опять же нуждой. Во-первых, не у каждого бедного селянина этот самый котел имелся. Во-вторых, чтобы согреться, удобнее было собрать всех жителей вокруг одного большого костра, над которым и вешался общий котел. Этот обычай сохранился и по сей день. Правда, теперь он стал просто развлечением, а не способом пережить холодную зиму. Появились и современные традиции, связанные с фондю. И заключаются они не только в способе приготовления этого блюда, которое теперь для вкуса добавляют белое вино, но и в тонкостях его употребления. Теперь, если во время вечеринки кто-то роняет свой кусок хлеба в котел, он обязан купить напитки всем присутствующим. А если хлеб роняет девушка, ей приходится целовать того, кто в этот момент оказывается рядом. В некоторых случаях неосторожная барышня только радуется предоставленной ей возможности.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на радио «Мелодия».

первых аккордов мелодия «Dream a little dream of me» обволакивает, будто плед с запахом ванили из старых пластинок. Песня, в которой не ночь, а нежность, не сон, а обещание. Родилась она еще в 1931 году в эру свинга и радиоприемников с тканевыми решетками. Музыку сочинил Фабиан Андре, а слова написал Гас Кан, один из самых успешных поэтов Тин Пен Элли.

Согласно воспоминаниям авторов, музыка была придумана буквально во время 10-минутного перерыва на концерте в Мичигане. И уже в тот же год эту песню записал Оркей Банди и его оркестр. А затем начался долгий путь мелодии через десятки голосов и десятилетий. Но все-таки самой известной стала версия 1968 года.

Солистка группы The Mamas and the Papas Мишель Филлипс была знакома с Фабианом Андре с детства. А в 1968-м она узнала о его смерти и, будучи шокированной услышанным, предложила группе исполнить одну из его композиций. Выбор пал на «Dream a Little Dream of Me», которую исполнила Касс Эллиот. Касс Эллиот поет не просто мягко. Она поет с интонацией человека, которому снится кто-то дорогой. Ее вокал

Кал, будто взгляд через приоткрытое окно ночью, когда город уже спит. Песня вошла в историю. В США умеренный успех, но в Европе она возглавила чарты. Во Франции, Германии и Нидерландах ее знали наизусть. И именно с этой версии песня стала классикой, которая звучит, как если бы она всегда была с нами.

Каждый оставил что-то свое. Шепот, улыбку, паузу. Песня оказалась пластичной, как сама тема сна. У каждого она своя. Сегодня песня звучит и в рекламе, и в кино, и в наушниках перед сном. Потому что Dream a Little Dream of Me — это не только музыка. Это разрешение помечтать о чем-то хорошем, даже если все вокруг уже выключено.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение полутора дней будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесоне, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Латвия Свеснесис». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мериня, а с воскресенья 28 июня до 13.00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейерс». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bileshowservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Марии Луизы.
2: Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца XIX века она была частью дворцового комплекса Сан-Тельмо, и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – Фуэнте де лос Леонес. В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек – Parque de las Palomas – «Голубиный парк». В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Gatavo notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera – 5 vai 9%, 180 gramu – 75 centi. Ar paldies karti – cukurs Extra Line. 1 kilograms – 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima!
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
5: Прежнего».
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеш-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рижский городской суд вынес приговор 3 гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Избранные удовольствия. На радио «Мелодия». Квиддич. Мало кто в мире не слышал о Гарри Поттере. Огромное количество людей стали фанатами вселенной Гарри Поттера и всеми силами пытаются создать ее вокруг себя в реальности. Одним из проявлений стало увлечение квиддичем. Квиддич — это вид спорта, основанный на той самой игре, в которую играют волшебники в книгах о Гарри Поттере. Чтобы отличить одно от другого, игру в реальном мире называют «магловский квиддич». Команды и лиги по квиддичу существуют уже более чем в 30 странах. И, конечно, везде проходят соревнования. В первенствах участвуют две команды. Каждая состоит минимум из 7 человек, а всего в команде может быть до 21 участника. Игроки сидят на метле и передвигаются по полю размером с хоккейное. По краю этого поля находятся по 3 кольца разной высоты. Судья одет в желтое, а на его поясе висит носок, в котором находится теннисный мяч, то есть снитч. Цель игры — набрать большее количество баллов, чем соперники до поимки снитча. Правила этого вида спорта регулируются Международной ассоциацией квиддича. Возможно, все это не так волшебно, как в книгах, но все равно это веселая и захватывающая игра, которая немного приобщает к магии. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готово есть нотикумом, кас сатрицинас дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ. Реклама. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья: высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Mix Media Group».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пекка. Ну, и мне, конечно же, помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Раньше я бы сказал «Ура-ура!» Пятница закончилась, впереди выходные. Но нет, завтра еще рабочая суббота. Так что обязательно встретимся с вами еще и один день. Но пока давайте этот вечер проведем вместе. У нас впереди 3 часа такого увлекательного, интересного общения. И давайте начнем с новости, которая может заставить многих по-новому взглянуть на собственный телефон.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые выяснили, что мобильные телефоны медицинских работников могут быть настоящими переносчиками опасных бактерий. Исследование стало одним из крупнейших в этой области. Специалисты из университета Бонда вместе с коллегами изучили 95 телефонов сотрудников больниц Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов. Результаты оказались впечатляющими. В среднем на каждом смартфоне обнаружили более 3,5 видов опасных бактерий из 10 самых серьезных групп, которые вызывают тяжелые инфекции. Среди них золотистый стафилококк, синегнойная палочка, клебсиелла и некоторые штаммы кишечной палочки. Это именно те микроорганизмы, с которыми врачи ведут постоянную борьбу в больницах. Но самое интересное даже не это. Ученые использовали современный метод анализа ДНК и выяснили, что телефоны становятся своеобразной площадкой, где бактерии могут обмениваться генами устойчивости к антибиотикам. Исследователи даже предложили новый термин – фоном. Так они назвали целую микробную экосистему, которая живет на поверхности смартфона. Авторы работы подчеркивают, никто не утверждает, что именно телефоны напрямую заражают пациентов. Но они могут стать еще одним звеном в цепочке распространения внутрибольничных инфекций. Проблема в том, что руки медики дезинфицируют-то постоянно, а вот смартфоны, которыми пользуются десятки раз за смену, часто остаются без внимания. Телефон переезжает из кабинета в палату, затем в ординаторскую, потом домой, и все это время сопровождает своего владельца. Исследователи считают, что регулярная обработка смартфонов специальными средствами могла бы стать такой же полезной привычкой, как и мытье рук. Честно говоря, этот совет пригодится не только врачам. Ведь большинство из нас кладет телефон на стол, носит его в кармане, прикладывает к лицу и даже пользуется им во время еды. Получается, смартфон давно стал самым близким спутником человека. А значит, заботиться о его чистоте стоит не меньше, чем о собственных руках. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера. Ну и, возможно, после этого эфира многие из нас первым делом не проверят сообщения, аккуратно протрут экран своего телефона.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, есть киногерои, которых настолько прочно связывают с одним актером, что, кажется, заменить его просто невозможно. Очень сложно представить себе нового Индиану Джонса. Я себе представляю, как мы будем после Дэниела Крейга привыкать к новому Джеймсу Бонду. Ну, а вот если говорить про Джейсона Борна, я думаю, тут тоже сразу начинаются горячие споры. Однако киноиндустрия любит перезапуски, а иногда она идет еще дальше и полностью меняет привычную концепцию известной франшизы. Сегодня поговорим о слухах, которые уже активно обсуждают поклонники шпионского кино. Не исключено, что в новой истории из вселенной Джейсона Борна главную роль впервые сыграет женщина. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Звезда сериала «Эйфория» Зендея может заменить Мэтта Дэймона в перезагрузке франшизы о Джейсоне Борне. О том, что главную роль в новом фильме может сыграть женщина, сообщил голливудский инсайдер Джефф Снайдер. Слух о Зендее как исполнительнице роли шпионки подтвердили несколько источников журналиста. Утверждается, что сейчас актриса в неофициальном формате обсуждает потенциальную возможность участия в проекте. В августе 2025 года студия Universal продлила права на шпионскую серию романов Роберта Ладлома на неограниченный срок. В 2002 году вышел первый фильм о бывшем оперативнике ЦРУ Джейсоне Борне «Идентификация Борна». Во всех 5 частях шпионской франшизы главную роль играл Мэтт Дэймон.
1: Вообще, подобные новости всегда делят зрителей на 2 непримиримых лагеря. Одни говорят, если меняется главный герой, то вообще зачем сохранять старое название? Другие отвечают, любая успешная франшиза должна развиваться, иначе она просто превратится в музей собственного прошлого. История кино знает немало примеров, когда смена актера сначала вызывала бурные протесты, а потом зрители признавали, да, получилось совсем неплохо. Были, конечно, и случаи, когда публика так и не смогла принять новое прочтение любимого персонажа. Так что создателям будущего фильма предстоит непростая задача. Если слухи эти подтвердятся, сравнивать новую главную героиню будут буквально с первого кадра. И не только с предыдущими фильмами, но и с образом, который Мэтт Дэймон создавал более 20 лет. Конечно, все это пока лишь разговоры, а не официальное объявление. В Голливуде между обсуждением идеи и первым днем съемок иногда проходит очень и очень много времени. Так что поклонникам Джейсона Борна остается набраться терпения. Ведь в шпионских историях, как известно, далеко не каждая утечка информации оказывается правдой. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди еще немало интересных новостей из мира кино.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Летние предложения для уютного дома в Гентаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gentaro Mebeles.lv.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш-сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. И знаете, я, как большой любитель чтения, вот к этой новости отнесся с огромным интересом. А у любителей книг вот появился еще один аргумент в любимом споре. Если раньше говорили, что чтение развивает словарный запас, воображение, память, то теперь, возможно, к этому списку добавится еще один неожиданный пункт. Оказывается, книги могут влиять даже на то, насколько хорошо мы запоминаем лица окружающих людей. Звучит неожиданно, ведь чтение и распознавание лиц кажутся разными навыками, но современные исследования мозга чаще показывают, что все в нем связано гораздо теснее, чем принято думать. В этой интересной теме разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
8: Чтение может способствовать улучшению способности распознавать лица. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института психолингвистики Макса Планка Фальк Хьютик. В когнитивной нейронауке давно существует идея, что поскольку чтение является относительно недавним культурным изобретением, у мозга нет собственной специализированной сети для чтения. Поэтому обучение грамотности вынуждено использовать ресурсы более древних зрительных систем, включая систему, отвечающую за распознавание лиц. Нейробиологи предположили, что развитие навыка чтения может частично вытеснять или захватывать области мозга, связанные с распознаванием лиц, объясняет Хьютик. Согласно этой гипотезе, такое вторжение в кору головного мозга может привести к заметному ухудшению способности распознавать лица или объекты, поскольку нейронные ресурсы перераспределяются для поддержки недавно приобретенного навыка чтения. Однако собственные исследования Хьютига указывают на противоположное. Наша альтернативная точка зрения ставит под сомнение идею разрушительной конкуренции и предполагает, что обучение чтению может фактически повышать чувствительность к лицам и другим категориям визуальных объектов, говорит он. В исследованиях, проведенных в Индии среди грамотных и неграмотных взрослых, его команда обнаружила, что такое использование существующих нейронных систем приводит к их функциональной тонкой настройке. Старые сети не ослабевают, а адаптируются и даже улучшаются. Это объяснение было подтверждено в поведенческих исследованиях. Грамотные люди лучше справлялись с распознаванием лиц, чем неграмотные.
7: Вообще, такие исследования особенно интересны тем, что они опровергают старые научные представления. Долгое время существовала теория, что обучение чтению словно отнимает часть ресурсов мозга у других функций. Но теперь появляется все больше данных о том, что мозг работает иначе. Он не столько делит возможности между разными задачами, сколько учится выполнять их эффективнее. И, наверное, это одна из самых хороших новостей о человеческом мозге. Он удивительно пластичен. Чем больше мы его тренируем, тем лучше он приспосабливается к новым задачам. Кстати, многие наверняка замечали это на собственном опыте. Чем больше читаешь, тем легче концентрироваться, быстрее находить нужную информацию, замечать детали. Возможно, способность лучше запоминать лица – это еще один приятный бонус. Конечно, не стоит рассчитывать, что после пары прочитанных романов вы тут же начнете безошибочно узнавать всех соседей по подъезду или актеров второго плана в любимых фильмах. Но сам факт выглядит достаточно вдохновляющим. Чтение – это ведь не только удовольствие и новые знания. Это своеобразная тренировка мозга, результаты которой проявляются даже там, где мы совсем не ожидали.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Он Олег Пека. И сегодня у меня история про тюленей. Про очень редких тюленей, которые сделали, пожалуй, единственное разумное, что можно сделать в современном Средиземноморье летом. Они спрятались.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Средиземноморский тюлень-монах – самый редкий ластоногий на планете. Их осталось вообще меньше тысячи. Единственные тюлени, которые вообще живут в Средиземном море. Название «монах» не случайное. Животные всегда отличались любовью к уединению и тихим местам подальше от чужих глаз. Испокон веков они выходили на прибрежные пляжи отдыхать, линять, рожать детенышей. А вот потом эти пляжи заняли люди. Тюлени отступили в морские пещеры вдоль побережья. Там было темно, тихо, доступ ограничен до поры до времени. Вот греческие ученые установили, что теперь любители подводного плавания буквально преследуют тюленей внутри пещер. Летом, в разгар туристического сезона, аквалангисты заплывают следом за тюленями посмотреть, сфотографировать, просто оказаться рядом с редким животным. И вот тюлени нашли следующее решение. Они уходят в так называемые пузырьковые пещеры. Это подводные природные камеры, заполненные воздухом. Попасть туда можно только через узкие подводные коридоры, в которые аквалангист со своими баллонами физически не проберется. Внутри воздух, маленький сухой пляжик и тишина. Там тюлени спят, отдыхают и восстанавливают силы. Это, конечно, история про адаптацию. Про то, как живое существо шаг за шагом отступает перед человеком с открытого берега в пещеру, из пещеры в подводную камеру, каждый раз находя чуть более труднодоступное место. Впрочем, у этого отступления все-таки есть предел. Тюлени уже меньше тысячи. Мест, куда можно спрятаться, тоже не бесконечно. Мы как-то уже говорили этим летом про Амстердам, который закрывает круизный порт, чтобы вернуть городу покой. Про Сардинию с ее запретом на зонтики. Про то, как туризм давит на пространство – городское, природное, человеческое. Тюлень-монах не может подать жалобу в муниципалитет, не может опубликовать петицию. Он просто уходит туда, где поглубже, туда, где его еще не достают. Так что есть простое правило для тех, кто ныряет в Средиземном море. Видишь тюленя в пещере – разворачивайся. Он там сидит не для того, чтобы с тобой познакомиться. Он там потому, что ему больше деваться некуда. Всем хорошего вечера. Иногда лучший способ проявить уважение к чему-то редкому – просто оставить его в покое.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Эта коротенькая трехдневная, так сказать, трудовая неделя продолжает водителей приятно удивлять. 5 баллов сейчас на мониторе, трафик на пару баллов ниже, равно как и загруженность дорог не добирает 18% до среднего уровня для этого времени. И хотя пятница и должен вовсю идти вечерний разъезд, ничего такого мы пока не наблюдаем. В черте города 22 заметных затора, в частности на Даугавгрива с аварией пробка минут пока на 10 или даже чуть больше. Примерно столько же без всякой аварии можно оставить в центре на Валдемара в сторону Вантового моста, а также на Карля Ульмане Гатвы в направлении Островного моста. На Круспилс очередь к перекрестку с Гранита со стороны моста Славу. Если на вашем пути возникло непредвиденное препятствие, не примените сообщить в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp, мы предупредим остальных. Два слова о погоде. Сегодня еще не началось, до 23 градусов в тени, а вот завтра и особенно воскресенье нереальная жара, более 30 градусов, и в машину стоит взять водичку, а также солнцезащитные очки. А лучше вообще никуда не выезжать и отдыхать у водоема. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного продолжения дня и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Людвигштрассе. Расположенная в Мюнхене Людвигштрассе является одним из четырех главных королевских бульваров города. Проложен он был в 19 веке по приказу баварского короля Людвига I, как символ королевства Бавария. Названа улица была как раз в честь его королевского величества. Неудивительно, что именно на Людвигштрассе всегда проводились праздничные парады, а иногда и торжественные похоронные процессии. По замыслу Людвига I бульвар должен был выглядеть величественно, олицетворяя собой все королевство. Поэтому на нем строились только поражающие своей монументальностью здания, такие, например, как Государственная библиотека, церковь Людвигскирхе или знаменитый концертный и бальный зал «Одеон». Именно в честь этого зала названа площадь «Одеон-плац», расположенная в южной части улицы Людвигштрассе. «Одеон-плац», один из главных символов Мюнхена, была заложена королем Максимилианом I на месте разрушенной в 1791 году городской стены. Закончено же строительство было при его сыне, уже упомянутом короле Людвиге I. На площади бывшему правителю был установлен конный памятник, правда уже после того, как романтичный монарх, поменяв корону на женщину, отрекся от престола. Северная часть Людвигштрассе упирается в еще одну важнейшую достопримечательность Мюнхена, построенную в середине 19 века Триумфальную арку, созданная в честь баварской армии, частично разрушенная во время Второй мировой войны, арка была полностью восстановлена и сейчас является символом мира.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи с тем, что президент Эдгар Ренкевич и председатель Сейма Дайга Мериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение 1,5 дня будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесоне, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Латвия Свеснесис». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мериня, а с воскресенья 28 июня до 13:00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. В субботу 27 июня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, вот после тюленей в конце прошлого часа, которые прячутся от людей в подводных пещерах, у меня на сей раз история про человека, который напротив сидел на виду у всех. 4 дня и 10 часов сидел в ванне, причем наполненной печеной фасолью.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Колин Джонс из города Норридж установил мировой рекорд Гиннесса. 106 часов он просидел в ванне с консервированной фасолью. Эту ванну поставили прямо у входа в местный паб для максимальной публичности, ну а, возможно, надо полагать, и для поддержания боевого духа. Фасоли ушло на это мероприятие более 1400 банок. Это примерно тонна томатного соуса с бобами, если кто-то хочет представить себе масштаб. Правила были строгими. Покидать ванну можно было только на 30 минут в сутки, исключительно для похода в туалет. Рядышком стоял обогреватель, потому что ночью, по словам Колина, было ощущение такое, будто спишь в холодильнике. Ну, что неудивительно. 1,5 тонны холодной фасоли в 4 часа утра, знаете, это не самая уютная одеялка. Перед началом марафона Джонс прошел медицинское обследование. Врачи проверили давление, пульс, общее состояние. Я бы, наверное, проверил бы еще и психическое. Ну, сам герой прокомментировал происходящее с чисто британской невозмутимостью. «Я, говорит, буквально маринуюсь. Правда, хотелось бы делать это более спокойно, но меня все время отвлекают». А теперь давайте поговорим о том, зачем все-таки вот это все было затеяно. Оказывается, здесь история меняет тональность. Колин Джонс сидел в ванне с фасолью не ради славы, не ради записи в книге рекордов как самоцели. Оказывается, он собирал деньги для организации The Feed Social Supermarket. Это благотворительный проект, который помогает британцам, пострадавшим от роста цен на продукты питания. То есть тем людям, которым сейчас буквально не хватает денег на еду. Фасоль – один из самых дешевых и доступных продуктов в британских магазинах. Символизм, прямо скажем, не случайный. Хотя, представьте себе, 1400 банок, очевидно, потом вряд ли кто-то будет доедать после того, как в них, простите, посидел голышом Колин Джонс. Есть, конечно, особая логика в том, чтобы привлекать внимание к проблемам бедности вот таким способом. Абсурдным, смешным, невозможным для игнорирования. Серьезные доклады о росте цен читают эксперты, а вот человек в ванне с фасолью попадает на BBC и в мировые новостные ленты. Так что 4 дня и 10 часов дискомфорта только ради того, чтобы люди обратили внимание и дали денег тому, кому они нужны, наверное, если подумать, это довольно достойный обмен. Всем хорошего вечера, ну и, пожалуйста, цените свою ванну без фасоли.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: За минувшие полчаса дорожная ситуация почти не изменилась. Трафик, правда, добавил балл с 5 до 6. Однако количество сложных мест как было чуть более 20, так и остаются в данный момент. На 10 минут или около того можно задержаться на Карля Ульманя-Гатвы, причем в обоих направлениях. Примерно столько же можно оставить на брусчатке Венебас-Гатвы в направлении Зепни-Канса. В другой части города по традиции тормозит Чекур-Канс и Круста-Базницас и растет пробочка на Юглас в сторону Мурьяню. При этом обратим внимание за город, где от 15 минут займет преодоление участка на Рижской окружной А4 перед развязкой и Видземским шоссе по причине дорожных работ и перекрытой полосы. По этой же причине собирается пробочка на самом Видземском шоссе в сторону Сигулды, где подняться на мост, чтобы ехать, например, в сторону Салкрасты, проблематично. Немного терпения, все будет замечательно. Главное — сохранять спокойствие и не делать резких движений. Мы будем держать вас в курсе происходящего. Оставайтесь с нами. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера и отличного настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaro Mebelis.lv.
3: Veikalos maksājumā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть открытия, после которых привычная история человечества становится чуть длиннее. Или, если говорить точнее, чуть древнее. Огонь – одна из величайших технологий в нашей истории. Без него невозможно представить горячую пищу, ни теплое жилище, ни развитие ремесел, ну, ни в конечном счете всю современную цивилизацию. Но когда именно наши далекие предки научились пользоваться огнем, ученые спорят уже много десятилетий. И вот теперь исследователи получили новые доказательства, которые могут еще дальше отодвинуть эту дату в прошлое. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Предки современного человека начали использовать огонь в южноафриканской пещере Вандерверк примерно 1,07-1,79 миллиона лет назад. Международная группа исследователей под руководством доктора Леоры Кольски-Хорвиц из Еврейского университета в Иерусалиме и профессора Майкла Чазана из Университета Торонто применила новую технологию обнаружения следов горения в ископаемых костях. Ученые выявили повторяющиеся признаки огня в глубине пещеры, куда не могли добраться природные пожары. Для анализа команда протестировала сотни крошечных ископаемых костей, оставленных совами. Физики и археологи использовали метод люминесценции. При воздействии определенных волн света кости, подвергавшиеся сильному нагреву, начинают светиться. Это позволило подтвердить факт горения без разрушения находок. Обугленные останки находились в археологическом слое, связанном со шельской культурой и, вероятно, с деятельностью человека прямоходящего – Homo erectus. Авторы работы полагают, что древние люди еще не умели добывать пламя самостоятельно, а собирали его из природных источников, таких как удары молнии или лесные пожары в саванне. Обнаруженные улики указывают на то, что гоминиды намеренно приносили огонь в пещеру на расстоянии около 30 метров от входа и поддерживали его в течение некоторого времени. Использование огня давало предкам человека преимущество в виде тепла, защиты от хищников и возможности готовить пищу. Исследователи также предположили, что топливом для костров могли служить в том числе погадки сов, что объясняет наличие следов термического воздействия на костях мелких грызунов. Новое открытие сдвигает сроки преднамеренного использования огня, дополняя данные 2012 года, когда на этом же объекте были зафиксированы следы пламени возрастом около 1 миллиона лет.
1: Вообще удивительно осознавать, как величайшие открытия человечества начинались с таких простых вещей. Сегодня мы одним нажатием кнопки включаем плиту, зажигаем свечу, разводим костер с помощью зажигалки. А когда-то появление огня было настоящим событием, которое могло означать тепло, безопасность, шанс пережить еще одну ночь. Интересно и то, что по версии ученых, древние люди сначала не умели добывать огонь сами. Скорее всего, они бережно приносили его после удара молнии, лесного пожара, старались как можно дольше сохранить. Получается, что главным навыком было не столько разжечь пламя, сколько не дать ему погаснуть. А главный вывод здесь такой. Большие открытия редко происходят сразу. Сначала человек научился хранить огонь, потом добывать его, а спустя уже сотни тысяч лет научился использовать его, чтобы изменить весь мир. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди еще много историй о том, как маленькие открытия наших далеких предков превращаются в фундамент современной цивилизации.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек, а мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Кажется, почти у каждого поколения есть своя большая тревога. Когда-то взрослые переживали из-за телевизора. Ой-ой-ой, сколько ты сидишь перед телевизором. Пошел бы, лучше бы сделал уроки или книжку почитал. Потом переживали из-за компьютерных игр. А теперь главной темой тревоги стали социальные сети. Во многих странах пытаются найти ответ на непростой вопрос. Можно ли защитить подростков с помощью запретов? Или современные технологии все равно окажутся на шаг впереди? Австралия первой в мире решила провести масштабный эксперимент. Но первые результаты оказались совсем не такими, как рассчитывали его сторонники. В теме разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Запрет на социальные сети в Австралии не оказал существенного влияния на подростков. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на исследование. Анализ показывает, что около 85% лиц младше 16 лет по-прежнему пользуются социальными сетями в Австралии, несмотря на запрет, введенный в декабре 2025 года. Кроме того, практически не изменилось количество времени, которое они проводят в них. Отмечается, что ежедневное использование социальных сетей среди детей 12-13 лет осталось неизменным. При этом оно снизилось до 69% среди 14-15-летних и увеличилось на 9% среди лиц старше 16 лет. Исследование показывает, что первый в мире запрет на использование социальных сетей в Австралии не оказал никакого существенного влияния на то, сколько времени подростки проводят на сайтах с высоким риском, говорится в материале. Наиболее распространенным способом обхода ограничений для подростков было использование чужой учетной записи или новой учетной записи с фейковым возрастом.
5: Вообще, эта история хорошо показывает разницу между законом и реальной жизнью. Запретить что-то на бумаге, конечно, можно. Но если подросток хочет попасть в социальную сеть, он, как выясняется, довольно быстро находит способ это сделать. Иногда складывается впечатление, что современные дети начинают разбираться в цифровых технологиях раньше, чем взрослые успевают придумать очередное ограничение. Есть и более серьезный вопрос. А можно ли вообще решить такую проблему исключительно запретами? Ведь социальные сети давно стали частью общения, развлечения, даже учебы. Полностью убрать их из жизни подростков оказывается гораздо сложнее, чем кажется. Возможно, поэтому все больше специалистов говорят, что одних ограничений недостаточно. Не менее важно научить детей пользоваться интернетом разумно, объяснить все риски, научить критически относиться к информации и не зависеть от бесконечной ленты. Наверное, главный вывод здесь такой. Технологии меняются очень быстро. Иногда самый эффективный способ защитить человека – не закрыть перед ним дверь, а научить безопасно открывать ее самостоятельно. Оставайтесь на волне «Радио Мелодия». Впереди у нас еще много интересных историй о том, как меняется наш мир.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Знаете, чемпионат мира по футболу сейчас в самом разгаре. И вот сегодня я хочу вам рассказать не про голы, не про тактику, а про то, как некоторые люди смотрят этот чемпионат. Совсем другой чемпионат, хотя тот же турнир, но другая планета.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, представьте себе 6 билетов, первый ряд по центру поля, с правом выйти на газон во время церемонии награждения в тот момент, когда победители поднимают кубок. Стоимость этого пакета – 4 миллиона долларов. Знаете, оказывается, был продан, буквально улетел со свистом за 24 часа. Это не фантастика, это реальное предложение от компании Knightsbridge Circle, которая занимается эксклюзивным обслуживанием сверхбогатых клиентов по всему миру. Глава компании Стюарт Макнил говорит, что работает на этом рынке 22 года и никогда прежде не видел, чтобы за деньги можно было получить столько всего. Это что-то новое, признается он. Как же выглядит чемпионат мира, если у вас есть лишние 100 тысяч долларов? Это, кстати, самая нижняя планка, а не просто билет и место переночевать в хостеле. Все начинается с частного самолета. К стадиону вас доставляет вертолет или лимузин, а вот в аэропорту вип-зал без очередей, охрана, конечно же, лучше отель. На стадионе отдельный вход, частная ложа, обед от шеф-повара, тут вам никаких очередей за пивом или хот-догом. Никакого соприкосновения с толпой. Это отдельно подчеркивается как важное преимущество. Вице-президент туристической компании Magma Global Николь Уоллах объясняет философию таких поездок просто. Не все, говорит, хотят сидеть в первом ряду, многим важнее даже приватность. Обычный болельщик простаивает день в очередях, а вот эти клиенты получают отдельный вход и роскошный обед. Плюс он добавляет так, они хотят не просто дорого, они хотят безупречно, без мелочей, без беспокойства, без непредвиденных ситуаций. Среди клиентов, по словам организаторов, есть и знаменитости, и миллиардеры, основатели компаний, главы технологических корпораций, профессиональные спортсмены. Имен, разумеется, никто не называет. И вот знаете, что меня в этой истории занимает больше всего? Не возмущение, не зависть, все это скучные реакции. Меня занимает сама логика. Футбол – один из немногих видов спорта, который всегда был народным. Стадион выступал как уравнитель. Богатые и бедные сидят рядом, болеют одинаково, кричат одними словами. То есть в этом была какая-то особая демократия момента. А вот теперь эта вот демократия аккуратно разделена на уровни. Есть чемпионат для всех. С очередями, жарой, давкой, конечно же, незабываемой атмосферой. А вот есть чемпионат для избранных. Тихий, безупречный и без соприкосновения с толпой. 4 миллиона за 6 мест у кубка. И были проданы за сутки. Это не критика, это просто факт нашего времени. Но каждый раз, когда я слышу фразу «без соприкосновения с толпой», как описание привилегий, я ведь думаю... А толпа-то на стадионе и есть сам футбол. Та самая атмосфера, ради которой все это и существует. Впрочем, возможно, в частной ложе с обедом от шеф-повара это ощущается иначе. Всем хорошего вечера, хорошего чемпионата в том формате, который вам доступен. Кричать за своих, мне кажется, одинаково приятно даже с дивана.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Фондю. Хорошо знакомое многим блюдо фондю появилось в 18 веке во франкоговорящем кантоне Юра на северо-западе Швейцарии. Название этого кулинарного творения, представляющего собой расплавленный сыр, в

0: которые обмакивают кусочки хлеба, происходит от французского глагола «фондр» – «плавить» или «растапливать». Более 300 лет назад фондю стали готовить в швейцарских горных деревушках. Причем блюдо считалось не деликатесом, а продуктом первой необходимости. Зимой крошечные поселки были отрезаны от городов, и жителям негде было достать свежее продовольствие. Поэтому питаться приходилось оставшимся с лета затвердевшим сыром и черствым хлебом. Чтобы вернуть сыру хоть какой-то вкус, предприимчивые швейцарцы стали его растапливать и размягчать в получившейся горячей массе хлеб. Традиция есть фондю из одного котла родилась тогда же и объяснялась, опять же, нуждой. Во-первых, не у каждого бедного селянина этот самый котел имелся. Во-вторых, чтобы согреться, удобнее было собрать всех жителей вокруг одного большого костра, над которым и вешался общий котел. Этот обычай сохранился и по сей день. Правда, теперь он стал просто развлечением, а не способом пережить холодную зиму. Появились и современные традиции, связанные с фондю. И заключаются они не только в способе приготовления этого блюда, которое теперь для вкуса добавляют белое вино, но и в тонкостях его употребления. Теперь, если во время вечеринки кто-то роняет свой кусок хлеба в котел, он обязан купить напитки всем присутствующим. А если хлеб роняет девушка, ей приходится целовать того, кто в этот момент оказывается рядом. В некоторых случаях неосторожная барышня только радуется предоставленной ей возможности.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь, третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. На радио «Мелодия» новость, которая еще недавно показалась бы сюжетом научной фантастики. Том Хэнкс заявил, что Дисней в будущем сможет использовать искусственный интеллект для воссоздания голоса Вуди из истории игрушек, даже если самого актера уже не будет рядом с микрофоном.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, звучит все это немножечко тревожно. Сам Хэнкс этого не скрывает. По словам актера, за десятилетия работы над этой франшизой были записаны тысячи фраз, реплик, интонаций. И все это хранится в цифровом виде. Теоретически нейросети уже способны собрать из этих записей новые диалоги и заставить персонажа говорить голосом Тома Хэнкса практически бесконечно. Сам актер признается, что такая перспектива его одновременно восхищает и пугает. Вопрос ведь действительно получается непростой. С одной стороны, зрители могут продолжать слышать любимого героя именно таким, каким привыкли его знать. А вот с другой возникает философская дилемма. Остается ли персонаж тем же самым, если актер больше не участвует в его создании? Том Хэнкс говорит, что готов вернуться к роли Вуди и в будущих фильмах. Но, правда, только при одном условии. Если эта история действительно будет стоить того, чтобы ее рассказать. По мнению Хэнкса, нельзя выпускать продолжение только потому, что зрителям знакомо название. Кстати, тема для него не новая. Еще несколько лет назад Хэнкс говорил, что искусственный интеллект позволяет создать цифровую копию человека практически в любом возрасте. Он тогда пошутил, что даже если завтра его собьет автобус, его экранная карьера теоретически может продолжаться еще очень долго. Надо признать, шутка оказалась пророческой. Интересно, что первая история игрушек вышла еще в 1995 году. Тогда, собственно, и мобильные телефоны были редкостью. Интернет только-только начинал входить в дома, а об искусственном интеллекте говорили в основном писатели-фантасты. Сегодня же технологии позволяют обсуждать возможность того, что персонаж будет существовать десятилетиями даже после завершения карьеры актера. Получается, Вуди снова оказался игрушкой, которая не хочет стареть. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего дня. Пусть технологии делают жизнь интереснее, но самые важные истории все-таки продолжают создавать люди.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Что касается дорожной обстановки в латвийской столице, в вечерний час пик, то, по сути, повторилась картина вчерашнего вечера. 6 баллов держались с 17 до 17.45. В данный момент трафик вернулся на уровень 4 баллов. От 33 заторов на максимуме осталось порядка 20, и они продолжают снижаться. При этом остаются затруднения на самых важных и популярных направлениях. В списке сложных мест на данный момент Карля, Ульманя, Передвинья, Базгатова в обоих направлениях, Даугавгрив в сторону Ильгуцемса, улица Юглас в направлении Муриню, и отметим пробку за городом на Рижской окружной А4 в сторону Адажи до Видземского шоссе. В районе развязки там произошло ДТП, в общем, более 15 минут можно оставить. В свою очередь, во встречном направлении в Балтезерсе со стороны Адажи также собрался приличный затор минут на 10. В общем, следите за обстановкой, выбирайте оптимальные маршруты, и пусть вам повезет в пути. На этом на сегодня о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Завтра день у нас рабочий. Первый выпуск «Автомонитора», как обычно, после 8 часов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
3: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.lv.
4: 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия» и любители кино. Приготовьтесь! Сейчас наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович представят обзор 10 наиболее ожидаемых кинопремьер июля. Это будут как масштабные блокбастеры, так и глубокие авторские работы. Ну, собственно, что я тут рассказываю, им слово.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Что вообще может быть общего у Мэтта Дэймона в «Античные тоги», Питера Паркера, которого, ну, абсолютно все забыли, и тайного женского клуба в Иране 80-х?
3: На первый взгляд, вообще ничего.
2: Вот именно. Но если покопаться в материалах о главных кинопремьерах июля, то вырисовывается такой забавный паттерн. Голливуд как будто переживает массовый кризис одиночества.
3: Да, и сегодня мы устроим детальный разбор этого феномена.
2: Точно. Наша главная миссия на сегодня – это пробиться сквозь огромные рекламные бюджеты. Хочется понять, как индустрия стала, ну, такой огромной экосистемой, где гигантские блокбастеры и скромные инди-драмы буквально дерутся за наши сопереживания.
3: И эта битва за эмпатию, она, ну, предлагает прям захватывающий срез того, как современная культура вообще работает, когда сталкивается с состоянием изоляции.
2: Слушай, ну давай начнем с гигантов. Взять ту же «Одиссею» Нолана.
3: О да, масштабный проект.
2: Это же трехчасовой эпос, где Дэймон играет царя Итаки. И это первый раз, когда фильм полностью снят на 70-миллиметровую пленку IMAX.
3: Верно. И на том же уровне масштаба выступает новый Человек-паук с Томом Холландом.
2: Совершенно новый день, да. Там ведь после финала прошлой части про Питера Паркера вообще никто не помнит.
3: Абсолютно никто.
2: И у меня тут возникает забавная ассоциация. Это же чистой воды кризис переезда от родителей. Момент, когда человек впервые начинает жить один и сталкивается со взрослыми проблемами.
3: Ага. Только вместо неоплаченных счетов за свет...
2: Да, на него сваливаются Халк, Каратель и банда ниндзя-убийц.
3: Забавное сравнение, но оно маскирует довольно жесткую сценарную реальность этих картин.
2: В смысле?
3: Что здесь действительно увлекательно, так это сам механизм создания напряжения. Оба фильма берут классических героев и безжалостно лишают их вообще любой внешней опоры. И формат съемки тут играет ключевую роль.
2: То есть Нолан взял гигантский IMAX не просто ради технической бравады.
3: Именно. Зачем такой формат для истории об одном человеке? Этот огромный кадр как бы визуально сдавливает Одиссея.
2: Ого!
3: Оставляя вокруг него слишком много пустого пространства. Зритель прямо на физическом уровне ощущает тяжесть одиночества героя среди враждебного моря.
2: А супергероика делает ровно то же самое, просто заменяя море на каменные джунгли Нью-Йорка. Получается, мифы работают лучше всего, когда ломают главных героев.
3: Точно!
1: Продолжим обзор 10 самых ожидаемых кинопремьер июля буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио Мелодия.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima!
2: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук. Неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к нашему обзору. Десятки самых ожидаемых кинопремьер июля. Алексей Филимонов и Настя Лавринович помогут вам сориентироваться в актуальном расписании кинотеатров и стриминговых платформ.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Но, слушай, сейчас режиссеры ломают не только античных персонажей, они активно разбирают на части наше реальное прошлое.
6: Да, в источниках об этом много говорится.
5: Например, третья Энола Холмс вскрывает колониальную травму викторианской эпохи. Или вот франшиза «Миньоны и монстры». Она вдруг превращается в дань уважения немому кино 20-х годов.
6: И это блестящее решение с точки зрения механики сторителлинга.
5: Думаешь?
6: Абсолютно. Вместо того, чтобы пытаться выдумать новый язык для существ, чью речь никто не понимает, создатели просто заимствуют приемы физической комедии Бастера Китона.
5: А, то есть шутка рождается чисто из хореографии?
6: Да, из падения и ритма движений в кадре, а не из диалога.
5: Окей, использовать старые механики для новых проблем – в этом есть логика. Но давайте разберем вот это. Игровой ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном.
6: О, горячая тема.
5: Оригинальному мультику всего 10 лет. Это же выглядит как какая-то ленивая эксплуатация ностальгии. Какой смысл переснимать то, что и так отлично выглядит?
6: Но тут можно поспорить. Режиссер картины Томас Кайл предлагает совсем другую перспективу. Он пришел в кино из театра и рассматривает это через концепцию театрального возрождения.
5: Типа как когда Гамлета ставят в тысячный раз.
6: Именно. Никто же не кричит о лени в театре. Это скорее адаптация культурного программного обеспечения.
5: Звучит интересно.
6: Живые актеры взаимодействуют с компьютерными океанскими монстрами. И это создает совершенно иную гравитацию и эмоциональный вес сцен. Это не замена оригинала, а такой живой патч.
5: Патч, обновляющий историю для нового поколения. Слушай, ну отличное определение.
6: Согласен.
5: И если блокбастеры обновляют массовую мифологию, то независимое кино берет этот же механизм для глубоко личных травм. Я вот обратила внимание на картину «Читая Лолиту в Тегеране».
6: Да, реальная история про тайный книжный клуб в Иране 80-х.
5: Где чтение запрещенных романов становится способом сохранить рассудок. А рядом в списке премьер «Разрывающее сердце» документальный фильм «Ремейк Росса МакЭлви».
6: Про его покойного сына.
5: Да, собранный из старых видеоархивов. Это словно такая нон-фикшн-версия отрочества.
6: И знаешь, если мы свяжем это с общей картиной, то обнаружим поразительную структурную параллель с самым радикальным фильмом «Месяца».
5: Ты про неоновый хоррор, ее персональный ад.
6: Да, от Николаса Виндинга Рефна. Казалось бы, ну где документалка о потере ребенка, а где сверхъестественный серийный убийца в киберпанк-городе?
5: Ну да, абсолютно разные вещи на первый взгляд.
6: Но механизм один. Искусство здесь выступает не как эскапизм, а прям как инструмент выживания.
5: То есть оно помогает структурировать невыносимый хаос реальности.
6: Точно. Будь то репрессивная государственная машина, горечь утраты или метафорический монстр во тьме.
5: Получается, разные оптические линзы от 70 мм до домашних кассет используются режиссерами для исследования одной потребности.
6: Потребности найти точку опоры в мире, которая кажется враждебным.
5: И это подводит нас к финальной мысли сегодняшнего погружения. Если современный кинематограф настолько одержим театральными возрождениями, ремейками, возвращением в прошлое и попытками спрятаться в знакомых сюжетах,
6: так,
5: не означает ли это, что наша современная культура попросту в ужасе от мысли о том, чтобы придумывать будущее?
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрейшего всем вечера, вы слушаете «Радио Мелодия». С вами все три часа пребывал в этой студии Олег Пека. Развлекал как мог, рассказывал всякие удивительные истории. Ну и, конечно, перед тем, как откланяться, обязательно поговорим о кино. Про конкуренцию, про совпадение, про то, что иногда лучшие сцены в фильме рождаются не по плану, а в панике. А дело в том, что в этом году исполняется 30 лет боевику «Стиратель». Тому самому, где Арнольд Шварценеггер в роли маршала США по прозвищу «Ластик», ну или «Стиратель», защищает свидетелей и в финале сражается, в общем, со всеми плохишами и злодеями. Режиссер фильма Чак Рассел дал интервью по случаю юбилея, ну и рассказал историю, которую до сих пор, кажется, особо не афишировал.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, 1995 год. Съемки «Стирателя» в самом разгаре. И вдруг до команды Рассела доходит тревожная новость. Оказывается, Том Круз и Брайан де Пальма только что закончили снимать «Миссию невыполнима», самую первую часть. И, конечно же, помните вы все ту самую сцену, знаменитую, ставшую потом, ну, просто невероятно легендарной, там, где Том Круз на тросах спускается в охраняемый зал ЦРУ и похищает диск с данными. И вот проблема заключалась в том, что у Рассела в сценарии было практически то же самое. Только вместо Круза там уже Арнольд Шварценеггер на тросах проникал в ЦРУ и доставал диск. Два фильма, одна сцена, и разница в выходе этих картин один месяц. Как вспоминает Рассел, говорит так: «Мне пришлось все переписать за одну ночь. Я не хотел, чтобы зрители пришли на Арнольда и увидели то же самое, что только что видели у Тома Круза. Мы изменили сцену, и Шварценеггер проникает в компанию другим способом. Сделали по-другому, надеюсь, сделали не хуже». На этом совпадения, кстати, не закончились. В том же фильме компанию злодея изначально называли «Cyrex». В общем, все сняли, картину смонтировали, и уже в самом конце постпродакшена выяснилось, что существует реальная компания с очень похожим названием – Cyrex. Юристы говорят: нельзя оставлять, нас засудят. Warner Brothers кинулась к этой компании и говорит: слушайте, мы вам денег дадим, только не протестуйте. Компания отказалась, кому ж хочется, в общем, выглядеть плохишами. И тогда вручную пришлось менять название. Причем это было 70 сцен, где это название появлялось в кадре. Менять пришлось за одну неделю. Привлекали все доступные студии спецэффекты. В общем, было захватывающе, но трудно, как признается Рассел. Особенно в те времена, когда нужно было физически доставить в кинотеатры кинопленку. Едва-едва успели к премьере. Ну и еще одно совпадение совсем уж мистическое. Дело в том, что персонаж Шварценеггера в этом фильме носит фамилию Крюгер. И вот что интересно, Чак Рассел до «Стирателя» снял «Кошмар на улице Вязов 3». Естественно, с Фредди Крюгером в главной роли. Журналист спросил его об этом напрямую, и Рассел ответил искренне. «Нет, — говорит, — это не я придумал, я собирался сменить имя персонажа, но так и не сменили, как-то само собой прижилось». «Стиратель» вышел в 1996 году. Кассовых рекордов не поставил, но свою аудиторию все-таки нашел и держит ее до сих пор. Сейчас выходит переиздание в формате 4К. И знаете, что мне в этой истории понравилось больше всего? Не рекорды, не цифры, а вот сам образ. Режиссер узнает, что главная сцена фильма уже снята конкурентом и, вместо того, чтобы опустить руки, говорит команде: «Переписывай».

0: заново сегодня ночью и сделаем лучше. Знаете, адреналин, оказывается, только помогает. Некоторые из лучших решений в жизни принимаются именно так, когда выхода нет, времени нет, а надо просто садиться и делать. Ну а мы с вами встретимся уже завтра утром. Буду вас поддерживать в эту рабочую субботу. Всем хорошего вечера и до встречи.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Сеул. Столица Южной Кореи – Сеул. Один из немногих мегаполисов, где и местный житель, и иностранец чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. И это при том, что население Сеула составляет 10 миллионов человек, что делает его одним из самых густонаселенных городов мира. Как и во всей Корее, в Сеуле принято много работать и мало отдыхать. Ежегодный отпуск у корейцев всего 14 дней. И те нельзя взять все сразу, а нужно аккуратно расходовать в течение всего года. Бывает, что оплачиваемый отпуск длится дня полтора, а то и вовсе полдня. Больничных, кстати, нет вовсе. Поэтому, если не посчастливилось заболеть, придется идти на работу или брать отпуск. Крайний вариант – договариваться с начальством. Но это только если сотрудник совсем уже при смерти. Неудивительно, что при таком трудолюбии Корея смогла стать лидером в сфере научных технологий, что, впрочем, совсем не помогает ей решить проблему смога, который через день накрывает Сеул. Для горожан даже специально разработали приложение, которое показывает, насколько загрязнен воздух в конкретный день. Официальная версия – смог приходит из Китая. Однако есть и другое мнение, что во всем виновато огромное количество транспорта и угольные электростанции внутри страны. Как бы там ни было, пока жители Сеула ежедневно сверяются с приложением и принимают меры. Кто не ведет ребенка в сад, кто надевает маску, а кто едет в специальные парки, надеясь хоть немного подышать свежим воздухом. Несмотря на все это, несколько лет назад Сеул был признан самым счастливым городом в мире. Здесь самый низкий показатель неравенства в отношении доходов и минимальный уровень преступности, а жители отличаются крепким здоровьем. Последнее удивительно, если учитывать грязный воздух. Но, тем не менее, это действительно так. Встретить кореянку с голыми щиколотками или корейца в шлепанцах при минусовой температуре проще простого. А рядом бегает в легкой одежде и без шапки ребенок, и при этом никто не болеет. Южная Корея вообще, и Сеул в частности, одни из самых безопасных мест в мире. Здесь настолько низкий уровень преступности, что серьезные происшествия, например, убийства, становятся поводом для газетной шумихи. В обычной жизни корейцы могут позволить себе не переживать за оставленные вещи и незапертые машины. Рядом с квартирами в подъездах сделаны специальные ящики для объемных посылок. Однако ими почти никто не пользуется. Почтальон просто ставит посылку возле двери, и ее никто не возьмет, пока адресат не вернется домой. На доверии построена система оплаты парковки в городе. Перед тем, как уехать, нужно просто опустить монетку за каждые полчаса пользования парковочным местом. Никакой электроники, работников, квитанций, только общая заинтересованность в поддержании порядка в городе. В Сеуле очень много небоскребов, но гулять по городу приятно. Секрет в том, что внизу небоскребов корейцы открыли множество кафе и магазинчиков, создав на первом этаже города, ну, очень приятный микромир человеческого масштаба, из которого даже не видно, что над тобой еще 30 этажей стекла и бетона. А снаружи посадили много деревьев, которые переплетаются кронами и отгораживают людей от машин с одной стороны и верхушек зданий с другой. Приятная среда, крепкое здоровье и полная безопасность – это ли не все, что нужно для счастья в таком огромном мегаполисе, как Сеул? Мегаполисы мира. На радио.

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В этом году на Лига и Яна в день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевскис заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале. Атипичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрис Туканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера Брежнева.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Кан-кан. Подобно истории многих популярных танцев, происхождение веселого и отвязного канкана доподлинно неизвестно. Самая распространенная версия, что танец появился как финальная фигура кадрили, исполнявшаяся четырьмя парами. Канкан танцуют в мире уже более 200 лет, и за это время отношение к танцу сильно менялось. Если в самом начале его считали непристойным, то сегодня канкан — это настоящая классика. Способствовала этому музыка, сочиненная Жаком Оффенбахом для оперетты «Орфей в аду».
2: Жак Оффенбах. Канкан.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
3: «7bet». Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

первых аккордов мелодия «Dream a little dream of me» обволакивает, будто плед с запахом ванили из старых пластинок. Песня, в которой не ночь, а нежность, не сон, а обещание. Родилась она еще в 1931 году в эру свинга и радиоприемников с тканевыми решетками. Музыку сочинил Фабиан Андре, а слова написал Гас Кан, один из самых успешных поэтов Тин Пен Элли.

Солистка группы The Mamas and the Papas Мишель Филлипс была знакома с Фабианом Андре с детства. А в 1968-м она узнала о его смерти и, будучи шокированной услышанным, предложила группе исполнить одну из его композиций. Выбор пал на «Dream a Little Dream of Me», которую исполнила Касс Эллиот. Касс Эллиот поет не просто мягко. Она поет с интонацией человека, которому снится кто-то дорогой. Ее вокал будто взгляд через приоткрытое окно ночью, когда город уже спит. Песня вошла в историю. В США умеренный успех, но в Европе она возглавила чарты. Во Франции, Германии и Нидерландах ее знали наизусть. И именно с этой версии песня стала классикой, которая звучит, как если бы она всегда была с нами.

Каждый оставил что-то свое. Шепот, улыбку, паузу. Песня оказалась пластичной, как сама тема сна. У каждого она своя. Сегодня песня звучит и в рекламе, и в кино, и в наушниках перед сном. Потому что «Dream a little dream of me» — это не только музыка. Это разрешение помечтать о чем-то хорошем, даже если все вокруг уже выключено.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения», заявил министр благосостояния Ренис Узелнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узелнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Марии Луизы.
2: Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца XIX века она была частью дворцового комплекса «Сан-Тельмо», и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – Фуэнте де лос Леонес. В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек. Парке де лас Паломас – голубиный парк. В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Предприятие «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилсенс» Райтис Нэшпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил Нэшпорс. Он сообщил, что пассажиру Вилсенс изучила представленные «Шкода Вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро. За 5 выходных дней Янного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +26 до +30 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано два списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм, а в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов. Министр культуры Наурис Пунтулес издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Имеющаяся в распоряжении национальных вооруженных сил и государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке мигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.

над Янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. В Видземе пройдут кратковременные дожди. Завтра днем будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +26 до +30 градусов.

the latest hit to the wisdom of old.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узолниек скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узолниекс отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами Бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узолниекс отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние 2 года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулте. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Валсмеже потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение 2 недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvijas Valsmeže был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvijas Valsmeže подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. В субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта «Рейл Балтика». В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров последнюю неделю каждого месяца. В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе. За последние 2 года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий – на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние 3 года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2011 2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ. В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мьериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение полутора дней будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесона, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Latvijas Vēstnesis». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мьериня, а с воскресенья 28 июня до 13.00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Министр благосостояния Рейнис Узулниек скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узулниекс отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами Бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узулниекс отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет.
2: Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Valsmeže потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение 2 недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvijas Valsmeže был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvijas Valsmeže подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. В субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгалы температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров в последнюю неделю каждого месяца. В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе. За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий на 25%, свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков BTA Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2.5 раза, отмечают в БТА. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ. В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мьериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение 1,5 дня будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесона, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Latvijas Vēstnesis». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мьериня, а с воскресенья 28 июня до 13.00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь, третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узолняк скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период.